пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Страсть. Это рок.
1: Неизвестно, что

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Авторадио.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18, на небе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, с порывами до 16. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Последняя сигарета не к добру. Кроссовки на снегу почему-то не оставляют след. Знаешь, а ведь мое восхождение ко дну началось с 18 юных лет. И тогда казалось, что можно еще все успеть, что еще долго кулак будет точен на голос. Я не глядя

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские ветераны специальной военной операции завоевали 5 медалей на соревнованиях в Чебоксарах. Участниками турнира стали 94 ветерана спецоперации на Украине из 28 российских регионов. По итогам состязаний Артур Сердюк занял первое место в прыжках в длину, третье место в беге на 100 и 200 метров. Еще две медали завоевал Андрей Шевченко. Он стал вторым в метании копья и третьим в толкании ядра. Кроме того, Роман Сенченков занял пятое место в метании диска сидя. Отмечается, каждая медаль – это результат огромной работы, силы духа и любви к спорту. Брянские спортсмены таким образом доказали, что даже после тяжелых ранений можно добиваться высоких результатов и прославлять свой регион. Брянские борцы одержали победу на соревнованиях по панкратиону и джиу-джитсу. Спортсмены отделения ММА и Дворца единоборств имени Артема Осипенко завоевали две золотые медали на соревнованиях в Москве. На первом состязании по панкратиону рейтинговый прорыв одержал победу Арман Вермещан. На втором турнире по джиу-джитсу себя показал Даниил Евдокимов. Он завоевал чемпионский пояс. Оба состязания проходили на арене Дворца борьбы имени Ивана Ирыгина. Почти 3000 жителей Брянска сдали нормативы ГТО за полгода. Отмечу, комбинат «Спартак» имеет комплекс с бассейном, футбольным полем и площадками для игры в пляжный волейбол. Также он располагает собственным стадионом, легкоатлетическим манежем, шахматным клубом, дворцом зимних видов спорта и домом спорта на проспекте Московском. Сейчас в Бежице строится умная спортивная площадка около спортшколы «Торпеда». Здесь будет сделана специальная зона, оснащенная современными тренажерами с QR-кодом и доступом к интернету. Цифровая инфраструктура позволит горожанам понять загруженность площадке, выбрать время для занятий и подобрать индивидуальную программу тренировки. Открытие запланировано уже на август. Добавлю, в Брянске продолжает расти число мастеров спорта международного класса. В настоящее время в областном центре живут 17 чемпионов. Еще 6 имеют звание заслуженный мастер спорта. Всего же спортом занимаются почти 4000 человек с массовыми разрядами. Таким образом, спорт активно идет в народ, а место, где можно заниматься зимними и летними видами спорта, сейчас есть в каждом районе города. Также в Брянске работают современные стадионы, лыжные базы, бассейны и спортивные залы. «Динамо» Брянск объявила об уходе полузащитника Арсения Медведева. За время выступлений за брянскую команду футболист провел 28 матчей и записал на свой счет 2 голевые передачи. Стороны завершили сотрудничество по взаимному согласию, и клуб пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере. Напомню, «Динамо» Брянск начала сезон с ничейного результата в гостевом матче против пятигорского клуба. Встреча получилась напряженной и динамичной, однако соперникам не хватило точности, чтобы завершить опасные атаки забитыми мячами. Первый же домашний матч сезона брянская «Динамо» проведет против Алании. Подопечные Андрея Кончельскиса нацелены на победу, но в первенстве второй лиги А одной лишь уверенности маловато. Обе команды по итогам прошлого сезона поднялись в золотую группу. В первом туре владикавказская Алания уступила родине 2 со счетом 1-2. Таким образом, большой футбол возвращается в Брянск уже в ближайшие выходные. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. На небе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 16. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. На небе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 16. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ситуация в Брянском приграничье на особом контроле. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область, находясь на передовой борьбы с вооруженными формированиями нацистского киевского режима, продолжает жить и развиваться благодаря людям, которые в это непростое время, мобилизовав все усилия, трудятся во благо Родины. Так, в рамках посещения руководящим составом области Навлинского района состоялась встреча с населением. Глава Брянского субъекта Федерации констатировал, ситуация непростая, но контролируемая. Именно сейчас главное выслушать людей, чтобы жители отчетливо понимали, что могут рассчитывается на помощь и поддержку. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты обеспечиваются электроэнергией, водой, работают сельские магазины.

0: Ранее сообщалось, в Брянской области изменен закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям различных форм собственности. Таким образом, документ приведен в соответствие с региональным законодательством. Как заявил временно исполняющий обязанности Егор Ковальчук, бюджетный 2026 год уже сложился и реализуется. Глава региона отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на будущий год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Любые мирные инициативы по украинской проблематике должны учитывать новые территориальные реалии и гарантировать нейтральный статус Украины. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, Москва неоднократно заявляла, европейцы делают все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на заявления о заинтересованности в диалоге. Доказательством тому прежние договоренности, достигнутые под гарантией европейских лидеров в 2014, 2015, 2019 годах, все оказались сложными и были нарушены. Аналогичная судьба постигла соглашение между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран. Добавлю, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, только сама Украина должна решать, как обеспечить свою безопасность, при этом она не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации. Несмотря на снижение ключевой ставки, автокредиты стали обходиться дороже. Отмечается, оживление на рынке автокредитования стимулируется в том числе за счет снижения номинальных ставок. Так, в июне показатель снизился до 11,75% годовых при покупке нового автомобиля. Это минимальное значение за последние 5 лет. Однако полная стоимость кредита для клиентов обходится значительно дороже. В минувшем месяце она превысила номинальную ставку и достигла рекордного значения с начала 2019 года. К этому привело сокращение субсидирования ставок автомобильных брендами. Помимо этого, рост продаж автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также рост расходов на страховку. Некоторые дилеры теперь не делают дополнительных скидок при покупке машины в кредит. Чаще всего специальные условия предлагаются при сдаче автомобиля в трейд-ин. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около 20 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Мне снилось, мой календарь не закончился. Зря я 100 лет назад мучился, корчился.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 22. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 15. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Система здравоохранения в Брянской области успешно развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, реализуются нацпроекты, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются цифровые технологии. Правительство Брянской области уделяет особое внимание процессам в медицине. Как подчеркнул Егор Ковальчук, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализация таких государственных инициатив, как земский доктор и земский фельдшер. Помимо этого, выплаты молодым специалистам и приобретение жилья и подготовка новых медицинских кадров. Речь в данном случае идет прежде всего о Брянском филиале Сеченовского университета. Отдельные слова благодарности временно исполняющий обязанности губернатора выразил медицинским работникам приграничных регионов, которые в буквальном смысле трудятся на линии фронта. Егор Ковальчук акцентировал: мужество медицинских работников вызывает достойное уважение и благодарность. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий

успехами в аграрной отрасли, а само сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. В Кремле назвали неприемлемыми планы по размещению контингента НАТО на Украине. Россия не может допустить таких действий со стороны Европейского Союза, поскольку специальная военная операция проводится в том числе и для того, чтобы на Украине не присутствовали войска Североатлантического альянса. Напомню, Владимир Путин ранее указал, Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Российский лидер отметил, хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются. Владимир Путин также подчеркнул, после достижения договоренности об устойчивом мире смысла нахождения иностранных военных на территории Украины нет. Количество оснований для выдворения мигрантов вырастет вдвое. В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 22 статьи, среди которых, в частности, незаконный оборот наркотиков, пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение миграционных правил и так далее. Новый закон увеличивает число более чем вдвое, до 45. Иностранца смогут выдворить за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, а также призывы к нарушению традиционной целостности России. Помимо этого, нарушение режима чрезвычайности, чрезвычайного или военного положения, контртеррористической операции, а также участие в деятельности нежелательных организаций, мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования. Помимо этого, выдворение может закончиться совершением правонарушений в области защиты государственной границы. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около 20 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

еще не ломоть отрезанный, хоть с утра не всегда и трезвый, и ничем особо не жертвуя, и ничем.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

жить из дней холода и сверканий льда. Это сон, это снежный плен.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 22. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 15. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озеро всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
3: Встречаемся в Аэро!
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Плюс. Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ситуация в Брянском приграничье на особом контроле. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область, находясь на передовой борьбы с вооруженными формированиями нацистского киевского режима, продолжает жить и развиваться благодаря людям, которые в это непростое время, мобилизовав все усилия, трудятся во благо Родины. Так, в рамках посещения руководящим составом области Навлинского района состоялась встреча с населением. Глава Брянского субъекта Федерации констатировал, ситуация непростая, но контролируемая. Именно сейчас главное выслушать людей, чтобы жители отчетливо понимали, что могут рассчитывается на помощь и поддержку. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты обеспечиваются электроэнергией, водой, работают сельские магазины, завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, серьезная модернизация идет сразу в нескольких детских садах и школах, в том числе и в гимназии номер один. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. Порядка 6,5 миллиардов рублей направлены на реализацию 42 инвестпроектов в Брянской области. Различными формами государственной поддержки в виде налогов.

Налоговых льгот воспользовались более 20 предприятий. Их общая сумма превысила 657,5 миллионов рублей, что позволило создать более 170 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, в Брянской области изменен закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям различных форм собственности. Таким образом, документ приведен в соответствие с региональным законодательством. Как заявил временно исполняющий обязанности Егор Ковальчук, бюджетный 2026 год уже сложился и реализуется. Глава региона отметил, основным акцентом главного финансового документа

0: 2015-2019 годах. Все оказались сложными, были нарушены. Аналогичная судьба постигла соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран. Добавлю, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, только сама Украина должна решать, как обеспечить свою безопасность, при этом она не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации. Несмотря на снижение ключевой ставки, автокредиты стали обходиться дороже. Отмечается, оживление на рынке автокредитования стимулируется в том числе за счет снижения номинальных ставок. Так, в июне показатель снизился до 11,75% годовых при покупке нового автомобиля. Это минимальное значение за последние 5 лет. Однако полная стоимость кредита для клиентов обходится значительно дороже. В минувшем месяце она превысила номинальную ставку и достигла рекордного значения с начала 2019 года. К этому привело сокращение субсидирования ставок автомобилей брендами. Помимо этого, рост продаж автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также рост расходов на страховку. Некоторые дилеры теперь не делают дополнительных скидок при покупке машины в кредит. Чаще всего специальные условия предлагаются при сдаче автомобиля в трейд-ин. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около 20 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это
1: рок.
2: Реклама.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скидки выше, желания ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 22. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 15. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Не за горами конец летнего сезона. К сентябрю вернутся курортники, и жизнь начнет свой очередной виток, который у нас, у представителей средств массовой информации, называется «Новый сезон», поскольку к его старту мы по традиции готовим обновление, что-нибудь интересное, захватывающее. В жизни автолюбителей то же самое. По осени возрастает интерес к покупке транспортных средств. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: При выборе себе автомобиля следует учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и предполагаемые цели его использования. Прежде всего, необходимо проанализировать, как именно вы планируете эксплуатировать автомобиль. Начните с ответов на вполне себе простые житейские вопросы. Где будет проходить большая часть ваших поездок? Предпочтительно в городе с его загруженностью и необходимостью маневрирования или на скоростных магистралях в пригороде? Какова средняя дистанция поездок? Ориентировочный годовой пробег? Следует учесть условия парковки и качество дорожного покрытия. А есть ли в вашем районе узкие дворы? И высокие бордюры или проблемы с зимними осадками. Седан подойдет для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или ценит тишину в салоне, предлагая классический стиль и хорошую аэродинамику. Минивэн станет оптимальным.

0: быстрого движения для водителей, стремящихся к расслабленному управлению. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями предлагает отличное сочетание динамики и экономики топлива, но требует бережного обращения и своевременного технического обслуживания. Вариатор является компромиссным решением, обеспечивающим баланс между плавностью движения и топливной эффективностью, однако для долговечной работы ему необходима регулярная замена жидкости трансмиссии. Важно помнить, что цена, указанная в автосалоне, это лишь вершина айсберга. Полная оценка стоимости владения новым автомобилем в течение 2-3 лет должна включать первоначальный взнос, если, конечно, вы покупаете автомобиль в кредит, а таковых сегодня 3/4, и ежемесячные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. Не забывайте про обязательные страховки ОСАГО и опциональная каска, но если это кредит, то это железобетонно, а также про транспортный налог, зависящий от региона и мощности двигателя. К этому добавляются еще расходы на плановое ТО, замену расходных материалов, шин и непредвиденный ремонт. Чувствуете, что вам предстоит прожить, переосмыслить или проанализировать? Если вдруг в голове маячит мысль «хочу новую машинку», желаю вам отличного выбора и только хороших автомобилей. Удачи!
1: «За баранкой».

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Я здесь не был 100 лет.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном. О долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 22. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 15. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская. Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
5: Мам! А мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Система здравоохранения в Брянской области успешно развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, реализуются нацпроекты, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются цифровые технологии. Правительство Брянской области уделяет особое внимание процессам в медицине. Как подчеркнул Егор Ковальчук, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализация таких государственных инициатив, как земский доктор и земский фельдшер. Помимо этого, выплаты молодым специалистам и приобретение жилья и подготовка новых медицинских кадров. Речь в данном случае идет прежде всего о Брянском филиале Сеченовского университета. Отдельные слова благодарности временно исполняющий обязанности губернатора выразил медицинским работникам приграничных регионов, которые в буквальном смысле трудятся на линии фронта. Егор Ковальчук акцентировал: мужество медицинских работников вызывает достойное уважение и благодарность. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 10% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции в области. По словам руководителя региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельскохозяйственной отрасли направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал: одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышение жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул: Брянская область – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а само сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. В Кремле назвали неприемлемыми планы по размещению контингента НАТО на Украине. Россия не может допустить таких действий со стороны Европейского Союза, поскольку специальная военная операция проводится в том числе и для того, чтобы на Украине не присутствовали войска Североатлантического альянса. Напомню, Владимир Путин ранее указал, Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Российский лидер отметил: хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются. Владимир Путин также подчеркнул: после достижения договоренности об устойчивом мире смысла нахождения иностранных военных на территории Украины нет. Количество оснований для выдворения мигрантов вырастет вдвое. В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях

европейской валюты 89 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около 20 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном – о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 22. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 15. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянские ветераны специальной военной операции завоевали 5 медалей на соревнованиях в Чебоксарах. Участниками турнира стали 94 ветерана спецоперации на Украине из 28 российских регионов. По итогам состязания Артур Сердюк занял первое место в прыжках в длину, третье место в беге на 100 и 200 метров. Еще две медали завоевал Андрей Шевченко. Он стал вторым в метании копья и третьим в толкании ядра. Кроме того, Роман Сенченков занял пятое место в метании диска сидя. Отмечается, каждая медаль – это результат огромной работы, силы духа и любви к спорту. Брянские спортсмены таким образом доказали, что даже после тяжелых ранений можно добиваться высоких результатов и прославлять свой регион. Брянские борцы одержали победу на соревнованиях по панкратиону и джиу-джитсу. Спортсмены отделения ММА и Дворца единоборств имени Артема Осипенко завоевали две золотые медали на соревнованиях в Москве. На первом состязании по панкратиону рейтинговый прорыв одержал победу Арман Вермещан. На втором турнире по джиу-джитсу себя показал Даниил Евдокимов. Он завоевал чемпионский пояс. Оба состязания проходили на арене Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина. Почти 3000 жителей Брянска сдали нормативы ГТО за полгода. Отмечу, комбинат «Спартак» имеет комплекс с бассейном, футбольным полем и площадками для игры в пляжный волейбол. Также он располагает собственным стадионом, легкоатлетическим манежем, шахматным клубом, дворцом зимних видов спорта и домом спорта на проспекте Московском. Сейчас в Бежице строится умная спортивная площадка около спортшколы «Торпеда». Здесь будет сделана специальная зона, оснащенная современными тренажерами с QR-кодом и доступом к интернету. Цифровая инфраструктура позволит горожанам понять загруженность площадки, выбрать время для занятий и подобрать индивидуальную программу тренировки. Открытие запланировано уже на август. Добавлю, в Брянске продолжает расти число мастеров спорта международного класса. В настоящее время в областном центре живут 17 чемпионов. Еще 6 имеют звание заслуженный мастер спорта. Всего же спортом занимаются почти 4000 человек с массовыми разрядами. Таким образом, спорт активно идет в народ, а место, где можно заниматься зимними и летними видами спорта, сейчас есть в каждом районе города. Также в Брянске работают современные стадионы, лыжные базы, бассейны и спортивные залы. «Динамо» Брянск объявила об уходе полузащитника Арсения Медведева. За время выступлений за брянскую команду футболист провел 28 матчей и записал на свой счет 2 голевые передачи. Стороны завершили сотрудничество по взаимному согласию, и клуб пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере. Напомню, «Динамо» Брянск начала сезон с ничейного результата в гостевом матче против пятигорского клуба. Встреча получилась напряженной и динамичной, однако соперникам не хватило точности, чтобы завершить опасные атаки забитыми мячами. Первый же домашний матч сезона брянская «Динамо» проведет против Алании. Подопечные Андрея Кончельскиса нацелены на победу, но в первенстве второй лиги А одной лишь уверенности маловато. Обе команды по итогам прошлого сезона поднялись в золотую группу. В первом туре владикавказская Алания уступила родине 2 со счетом 1-2. Таким образом, большой футбол возвращается в Брянск уже в ближайшие выходные. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: делаешь.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
7: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc.ru. Встречаемся в Айра!
8: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 22. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 15. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: Тероне 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Госдума приняла законопроект о распространении на участников контртеррористической операции в Брянской и Белгородской Курской областях гарантий, действующих для участников спецоперации на Украине. Документ распространяется на лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территории России в ходе вооруженной провокации на границе, а также на территории субъектов Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. В частности, это касается упрощенного порядка признания пропавшими без вести или погибшими, предоставления кредитных каникул, льгот при поступлении в вузы и колледжи, также право на вступление в жилищно-строительные кооперативы. Аналогичные преференции при поступлении на учебу получили лица, сотрудничавшие с организациями, содействующими вооруженным силам России. Правительство определило очередность поставок топлива различным категориям потребителей. Рекомендовано прежде всего направлять горюче-смазочные материалы государственным заказчикам и на муниципальные нужды. Для поставок в рамках Северного завоза предприятиям, обеспечивающим выполнение государственного оборонного заказа, РЖД, гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Принятые до сих пор решения позволяют сгладить в пике дефицита, но не решают системных проблем с предложением, отмечают аналитики. Минэнерго в том числе поручено определить подрядчиков для импорта топлива, предложить схемы его поставок в дефицитные регионы и оценить перспективы строительства там мини-нефтеперерабатывающих заводов. Для насыщения рынка правительство до конца июля ограничило экспорт бензина, распространило действие запрета на зарубежные поставки дистоплива, а также планирует субсидировать импорт бензина и дистоплива в рамках демпфера. Приемная кампания демонстрирует рекордный рост интереса к аграрному образованию. Наиболее высокую динамику показывают программы по агроинженерии, ветеринарии, агрономии, а также садоводству и технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Образовательные программы перестраиваются с учетом реальных запросов отрасли. Увеличивается объем практики и стажировок. Предприятия участвуют в разработке учебных курсов и предоставляют студентам доступ к современным технологиям и оборудованию. Кроме того, вузы активно внедряют индивидуальные учебные планы для того, чтобы молодые люди могли совмещать образование с работой по аграрной специальности. Данный тренд отражает системные изменения в подготовке специалистов для отрасли. Напомню, с прошлого года эта работа ведется в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» – национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». 366 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал тревога, отработано сотрудниками вневедомственной охраны за истекшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, сотрудники выезжали 8 раз. За административные правонарушения задержаны 26 человек, по подозрению в совершении преступления двое граждан. Помимо этого, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю проведено 188 проверок владельцев оружия. В ходе контрольных мероприятий выявлено 16 правонарушений, в основном они связаны с нарушением сроков регистрации. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 13 единиц оружия и 22 патрона. Добровольно сдано гражданами 2 единицы оружия. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 76 копеек. Сейчас в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333, код города 48 32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничный скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие и обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 18. Возможен небольшой дождь. Ветер западный – 4 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
2: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
3: Реклама.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан Фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
5: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Не за горами конец летнего сезона. К сентябрю вернутся курортники, и жизнь начнет свой очередной виток, который у нас, у представителей средств массовой информации, называется «Новый сезон», поскольку к его старту мы по традиции готовим обновление, что-нибудь интересное, захватывающее. В жизни автолюбителей то же самое. По осени возрастает интерес к покупке транспортных средств. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: При выборе себе автомобиля следует учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и предполагаемые цели его использования. Прежде всего, необходимо проанализировать, как именно вы планируете эксплуатировать автомобиль. Начните с ответов на вполне себе простые житейские вопросы. Где будет проходить большая часть ваших поездок? Предпочтительно в городе с его загруженностью и необходимостью маневрирования или на скоростных магистралях в пригороде? Какова средняя дистанция поездок? Ориентировочный годовой пробег? Следует учесть условия парковки и качество дорожного покрытия. А есть ли в вашем районе узкие дворы? Высокие бордюры или проблемы с зимними осадками. Седан подойдет для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или ценит тишину в салоне, предлагая классический стиль и хорошую аэродинамику. Минивэн станет оптимальным выбором для больших семей. Универсал, вместительный и практичный, подойдет как для семейного использования, так и активного отдыха, позволяя перевозить снаряжение. Кроссовер же станет хорошим решением для тех, кто сталкивается с трудностями парковки в городских дворах, помимо этого сложными условиями зимой и частым преодолением бордюров.
0: Автомобильные факты.
1: Выбор силового агрегата и трансмиссии – ключевые аспекты, определяющие экономичность, комфорт передвижения и, конечно же, долговечность автомобиля. Для тех, кто проводит большую часть времени в городских условиях, оптимальным решением станут компактные бензиновые двигатели с небольшим объемом. Если же ваш маршрут предполагает примерно равное соотношение городских поездок и передвижения по загородным трассам, стоит рассмотреть турбированные бензиновые двигатели средней мощности. Они обеспечивают достаточную динамику для обгонов и уверенное ускорение, а также комфорт на загородных дорогах. Однако такой выбор требует неукоснительного соблюдения графика технического обслуживания. Для частых и продолжительных поездок по автомагистралям идеальным вариантом будет, конечно, бензиновый двигатель или мощные бензиновые турбомоторы. Они гарантируют внушительный запас хода и стабильность на высоких скоростях. В свете текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, и особенно если у вас есть возможность заряжать автомобиль дома, на работе или поблизости, то подключаемый гибрид или полностью электрический автомобиль становится, конечно, наиболее выгодным выбором. В таком случае ночная зарядка позволяет существенно сократить расходы на каждый километр пути. Автоматическая коробка передач – это ваш выбор, если приоритет отдается плавности хода, удобству и максимальной простоте управления. Такой тип трансмиссии идеально подходит для интенсивного городского движения и для водителей, стремящихся к расслабленному управлению. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями предлагает отличное сочетание динамики и экономики топлива, но требует бережного обращения и своевременного технического обслуживания. Вариатор является компромиссным решением, обеспечивающим баланс между плавностью движения и топливной эффективностью, однако для долговечности работы ему необходима регулярная замена жидкости трансмиссии. Важно помнить, что цена, указанная в автосалоне, это лишь вершина айсберга. Полная оценка стоимости владения новым автомобилем в течение 2-3 лет должна включать первоначальный взнос, ну, если, конечно, вы покупаете автомобиль в кредит, а таковых сегодня 3/4, и ежемесячные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. Не забывайте про обязательные страховки ОСАГО и опциональная каска, но если это кредит, то это железобетонно, а также про транспортный налог, зависящий от региона и мощности двигателя. К этому добавляются еще расходы на плановое ТО, замену расходных материалов, шин и непредвиденный ремонт. Чувствуете, что вам предстоит прожить, переосмыслить или проанализировать? Если вдруг в голове маячит мысль «хочу новую машинку», желаю вам отличного выбора и только хороших автомобилей. Удачи!

0: делаешь?
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 34-59-60.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 18. Возможен небольшой дождь. Ветер западный – 4 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 6,5 миллиардов рублей направлены на реализацию 42 инвестпроектов в Брянской области. Различными формами государственной поддержки в виде налоговых льгот воспользовались более 20 предприятий. Их общая сумма превысила 657,5 миллионов рублей, что позволило создать более 170 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, в Брянской области изменен закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям различных форм собственности. Таким образом, документ приведен в соответствие с региональным законодательством. Как заявил временно исполняющий обязанности Егор Ковальчук, бюджетный 2026 год уже сложился и реализуется. Глава региона отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на будущий год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Система здравоохранения в Брянской области успешно развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, реализуются нацпроекты, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются цифровые технологии. Правительство Брянской области уделяет особое внимание процессам в медицине. Как подчеркнул Егор Ковальчук, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализация таких государственных инициатив, как земский доктор и земский фельдшер. Помимо этого, выплаты молодым специалистам и приобретение жилья и подготовка новых медицинских кадров. Речь в данном случае идет прежде всего о Брянском филиале Сеченовского университета. Отдельные слова благодарности временно исполняющий обязанности губернатора выразил медицинским работникам приграничных регионов, которые в буквальном смысле трудятся на линии фронта. Егор Ковальчук акцентировал, мужество медицинских работников вызывает достойное уважение и благодарность. В Кремле назвали неприемлемыми планы по размещению контингента НАТО на Украине. Россия не может допустить таких действий со стороны Европейского Союза, поскольку специальная военная операция проводится в том числе и для того, чтобы на Украине не присутствовали войска Североатлантического альянса. Напомню, Владимир Путин ранее указал, Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Российский лидер отметил, хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются. Владимир Путин также подчеркнул, после достижения договоренности об устойчивом мире смысла нахождения иностранных военных на территории Украины нет. Россиянам добавят время для упрощения легализации гаражей. На 5 лет до 1 сентября 2031 года продлевают срок их оформления в собственность без подачи множества документов. Так называемая гаражная амнистия позволит защитить людей от мошенничества и спорными ситуациями с земельными участками. Продление актуально в связи с тем, что порядка 1 миллиона гаражей пока еще не стоят на учете. По данным Росреестра, за период действия в стране зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и участков под ними. Добавлю, если гараж не оформлен, то могут быть совершены любые мошеннические действия, в том числе и без злого умысла городских властей. Кроме того, владельцы, так скажем, незаконных гаражей не могут подключить к ним коммуникации на законных основаниях. Если гараж используется для предпринимательства, оформить его в собственность бесплатно и по упрощенной процедуре не получится. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 76 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 17 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10-12 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Авторадио. Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 18. Возможен небольшой дождь. Ветер западный – 4 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 18. Возможен небольшой дождь. Ветер западный – 4 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ситуация в Брянском приграничье на особом контроле. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область, находясь на передовой борьбы с вооруженными формированиями нацистского киевского режима, продолжает жить и развиваться благодаря людям, которые в это непростое время, мобилизовав все усилия, трудятся во благо Родины. Так, в рамках посещения руководящим составом области Навлинского района состоялась встреча с населением. Глава Брянского субъекта Федерации констатировал, ситуация непростая, но контролируемая. Именно сейчас главное выслушать людей, чтобы жители отчетливо понимали, что могут рассчитывается на помощь и поддержку. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты обеспечиваются электроэнергией, водой, работают сельские магазины, завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, серьезная модернизация идет сразу в нескольких детских садах и школах, в том числе и в гимназии номер один. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 10% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции в области. По словам руководителя региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельскохозяйственной отрасли направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышение жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а само сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Любые мирные инициативы по украинской проблематике должны учитывать новые территориальные реалии и гарантировать нейтральный статус Украины. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, Москва неоднократно заявляла, европейцы делают все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на заявления о заинтересованности в диалоге. Доказательством тому прежние договоренности, достигнутые под гарантией европейских лидеров в 2014, 2015, 2019 годах, все оказались сложными, были нарушены. Аналогичная судьба постигла соглашение между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран. Добавлю, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, только сама Украина должна решать, как обеспечить свою безопасность, при этом она не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации. Правительство определило очередность поставок топлива различным категориям потребителей. Рекомендовано прежде всего направлять горюче-смазочные материалы государственным заказчикам и на муниципальные нужды. Для поставок в рамках Северного завоза предприятиям, обеспечивающим выполнение государственного оборонного заказа, РЖД, гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Принятые до сих пор решения позволяют сгладить в пике дефицита, но не решают системных проблем с предложением, отмечают аналитики. Минэнерго, в том числе, поручено определить подрядчиков для импорта топлива, предложить схемы его поставок в дефицитные регионы и оценить перспективы строительства там мини-нефтеперерабатывающих заводов. Для насыщения рынка правительство до конца июля ограничило экспорт бензина, распространило действие запрета на зарубежные поставки дистоплива, а также планирует субсидировать импорт бензина и дистоплива в рамках демпфера. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают около 19 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: Авторадио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
0: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-700. 74-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 18. Возможен небольшой дождь. Ветер западный – 4 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Не за горами конец летнего сезона. К сентябрю вернутся курортники, и жизнь начнет свой очередной виток, который у нас, у представителей средств массовой информации, называется «Новый сезон», поскольку к его старту мы по традиции готовим обновление, что-нибудь интересное, захватывающее. В жизни автолюбителей то же самое. По осени возрастает интерес к покупке транспортных средств. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: При выборе себе автомобиля следует учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и предполагаемые цели его использования. Прежде всего, необходимо проанализировать, как именно вы планируете эксплуатировать автомобиль. Начните с ответов на вполне себе простые житейские вопросы. Где будет проходить большая часть ваших поездок? Предпочтительно в городе с его загруженностью и необходимостью маневрирования или на скоростных магистралях в пригороде? Какова средняя дистанция поездок? Ориентировочный годовой пробег? Следует учесть условия парковки и качество дорожного покрытия. А есть ли в вашем районе узкие дворы? И высокие бордюры или проблемы с зимними осадками. Седан подойдет для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или ценит тишину в салоне, предлагая классический стиль и хорошую аэродинамику. Минивэн станет оптимальным выбором для больших семей. Универсал, вместительный и практичный, подойдет как для семейного использования, так и активного отдыха, позволяя перевозить снаряжение. Кроссовер же станет хорошим решением для тех, кто сталкивается с трудностями парковки в городских дворах, помимо этого сложными условиями зимой и частым преодолением бордюров.
0: Автомобильные факты.
1: Выбор силового агрегата и трансмиссии – ключевые аспекты, определяющие экономичность, комфорт передвижения и, конечно же, долговечность автомобиля. Для тех, кто проводит большую часть времени в городских условиях, оптимальным решением станут компактные бензиновые двигатели с небольшим объемом. Если же ваш маршрут предполагает примерно равное соотношение городских поездок и передвижения по загородным трассам, стоит рассмотреть турбированные бензиновые двигатели средней мощности. Они обеспечивают достаточную динамику для обгонов и уверенное ускорение, а также комфорт на загородных дорогах. Однако такой выбор требует неукоснительного соблюдения графика технического обслуживания. Для частых и продолжительных поездок по автомагистралям идеальным вариантом будет, конечно, бензиновый двигатель или мощные бензиновые турбомоторы. Они гарантируют внушительный запас хода и стабильность на высоких скоростях. В свете текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, и особенно если у вас есть возможность заряжать автомобиль дома, на работе или поблизости, то подключаемый гибрид или полностью электрический автомобиль становится, конечно, наиболее выгодным выбором. В таком случае ночная зарядка позволяет существенно сократить расходы на каждый километр пути. Автоматическая коробка передач – это ваш выбор, если приоритет отдается плавности хода, удобству и максимальной простоте управления. Такой тип трансмиссии идеально подходит для интенсивного городского движения и для водителей, стремящихся к расслабленному управлению. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями предлагает отличное сочетание динамики и экономики топлива, но требует бережного обращения и своевременного технического обслуживания. Вариатор является компромиссным решением, обеспечивающим баланс между плавностью движения и топливной эффективностью, однако для долговечности работы ему необходима регулярная замена жидкости трансмиссии. Важно помнить, что цена, указанная в автосалоне, это лишь вершина айсберга. Полная оценка стоимости владения новым автомобилем в течение 2-3 лет должна включать первоначальный взнос, ну, если, конечно, вы покупаете автомобиль в кредит, а таковых сегодня 3/4, и ежемесячные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. Не забывайте про обязательные страховки ОСАГО и опциональная каска, но если это кредит, то это железобетонно, а также про транспортный налог, зависящий от региона и мощности двигателя. К этому добавляются еще расходы на плановое ТО, замену расходных материалов, шин и непредвиденный ремонт. Чувствуете, что вам предстоит прожить, переосмыслить или проанализировать? Если вдруг в голове маячит мысль «хочу новую машинку», желаю вам отличного выбора и только хороших автомобилей. Удачи!
0: За баранкой!

0: Авторадио. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции – Ипарасанов ОВ. Украина, 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно! Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Горы стоят за свою семью!
2: Держите!

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Пустой, холодный, уничтожай.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 18. Возможен небольшой дождь. Ветер западный – 4 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
1: Встречаемся в «Аэро».
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: появляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 108.
0: Я вспоминаю, как к ней прикасался.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ситуация в Брянском приграничье на особом контроле. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область, находясь на передовой борьбы с вооруженными формированиями нацистского киевского режима, продолжает жить и развиваться благодаря людям, которые в это непростое время, мобилизовав все усилия, трудятся во благо Родины. Так, в рамках посещения руководящим составом области Навлинского района состоялась встреча с населением. Глава Брянского субъекта Федерации констатировал, ситуация непростая, но контролируемая. Именно сейчас главное выслушать людей, чтобы жители отчетливо понимали, что могут рассчитывается на помощь и поддержку. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты обеспечиваются электроэнергией, водой, работают сельские магазины, завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, серьезная модернизация идет сразу в нескольких детских садах и школах, в том числе и в гимназии номер 1. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. Порядка 6,5 миллиардов рублей направлены на реализацию 42 инвестпроектов в Брянской области. Различными формами государственной поддержки в виде налоговых льгот воспользовались более 20 предприятий. Их общая сумма превысила 657,5 миллионов рублей, что позволило создать более 170 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, в Брянской области изменен закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям различных форм собственности. Таким образом, документ приведен в соответствие с региональным законодательством. Как заявил временно исполняющий обязанности Егор Ковальчук, бюджетный 2026 год уже сложился и реализуется. Глава региона отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на будущий год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 10% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции в области. По словам руководителя региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельскохозяйственной отрасли направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышения жизненной силы и укрепления продовольственного потенциала Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а само сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Госдума приняла законопроект о распространении на участников контртеррористической операции в Брянской, Белгородской и Курской областях гарантий, действующих для участников спецоперации на Украине. Документ распространяется на лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территории России в ходе вооруженной провокации на границе, а также на территории субъектов Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. В частности, это касается упрощенного порядка признания пропавшими без вести или погибшими, предоставления кредитных каникул, льгот при поступлении в вузы и колледжи, а также право на вступление в жилищно-строительные кооперативы. Аналогичные преференции при поступлении на учебу получили лица, сотрудничавшие с организациями, содействующими Вооруженным силам России. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают около 19 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. В Брянске теперь есть Тихий Свет. Дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110. Телефон 420212.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители-разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
7: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут – можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
8: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
9: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут до плюс 13. На небе малооблачно. Ветер западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Всем привет! Мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу музыку на 3.2 Радио.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: Игорю явились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: вечер.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня в эфире «Три Два Радио», скажем так, экспериментальный эфир в студии Светлана Кондратьева. Не судите строго, идет процесс обучения. В гостях у нас сегодня, вы не поверите, Антон Запорожец. Здравствуй, Антон.
2: Да, здрасте, давно не слышались. Вообще мы этот эфир не анонсировали, хотя Света искренне хотела, но...
1: Не настаивала, да.
2: Я представлял, что может случиться. Пока еще ничего страшного не случилось, но все еще впереди. И у нас даже тема есть, мы поговорим о том, как я съездил на Сахалин месяц назад уже. Я почти все забыл, но я буду...
1: А это не важно, мы тебя будем расспрашивать.
2: Приятно будет вспомнить, а у меня вопрос другой. Вообще хочется еще открыть некоторые инсайды. В принципе, вы, Светлана, в эфире 3.2 Радио в большинстве случаев знаете, как она одна из ведущих программы «Неудобные разговоры», которую мы с Андреем Карловым вели.
1: Да.
2: И сейчас единица услышит, мы же в сети это не анонсировали, только осенью скажем. К сожалению, Андрей Карлов решил покорять новые горизонты, и как бы мы пока вот думаем, что делать, возможно... Но это не важно, тут вопрос в другом. У меня есть вопрос из этой сферы к тебе.
1: Так.
2: Как бы его сформулировать. Дело в том, что ты не первый человек, которого я учу. И тут, конечно, ты меня еще немножко опередила. Дело в том, что я когда-то сказал в эфире, что вот у нас там условно практикантка, которая только учится. А в ответ мне ни один человек сказал: ты что, нельзя так говорить?
1: Почему?
2: Потому что люди сразу будут искать... ошибку, повод намахаться и все в этом духе.
1: Люди все равно будут искать ошибку в любом случае.
2: Я до сих пор не могу как бы это принять. То есть тут, наверное, наоборот, уместнее сказать, что идет вот такая история, потому что в советские люди учили плавать своих детей, кидая их в реку, если что, другие дети будут. То же самое здесь. Проще сесть в эфире, поговорить. Если что-то в этом эфире произойдет,
1: Да, все верно.
2: Вспоминаем программу «Студия 98», и там на каждых 15 минутах что-то происходило абсолютно.
1: Это совершенно нормально, это и я не волшебник, я только учусь, и все такое прочее. Я думаю, что люди на это будут нормально совершенно реагировать. И да, если те, кто говорят, что все равно кто-то будет искать какие-то недочеты, люди всегда будут искать недочеты. Есть специальная такая категория людей, которые любят их искать.
2: Природа так устроена.
1: И... Ты уже сам сказал, что речь у нас пойдет о путешествиях, и сразу сказал, что только про Сахалин. А был-то ты не только на Сахалине.
2: Я решил в общем сказать, да.
1: Нет, в общем не надо. Ты сам сказал до эфира, что учиться нам нужно несколько программ, поэтому вот хорошо, начнем с конца. У тебя же Сахалин был последней точкой, правильно?
2: Дело в том, что перед Сахалином был Хабаровский, про него я тоже расскажу, просто мало.
1: То есть ты сразу решил, расскажу мало.
2: В первой части я вообще, у меня отпуск начался заранее, потому что надо знать, когда идти в отпуск. И там был День России 12 числа, и там были длинные выходные. То есть вылет у меня туда, на Дальний Восток, был 15-го. У меня было 3 дня, которые я шикарно провел в Беларуси. Походу, наш первый выход мы посвятим полностью этой Беларуси.
1: Отлично.
2: Сейчас, мне кажется... Не то, что половина Москвы, половина центральной части, где более-менее там за день можно доехать, туда ринулась. У тебя нет такого ощущения?
1: У меня есть такое ощущение по фотографиям друзей в соцсетях. Белоруссию покоряют практически все сейчас. Не только Белоруссию, конечно, но в том числе.
2: Это плохо.
1: Это плохо с одной стороны, с другой...
2: Это плохо. Для меня раньше всегда там, например, было где недорого заночевать. А тут как-то...
1: Все туристические места... К сожалению, рано или поздно становятся популярными в нашей нынешней ситуации, так тем более.
2: В этом проблема, и я расстроен только из-за этого, что раньше как-то это было, как сейчас молодежь говорит, нишево.
1: Ой, не надо это слово употреблять, пожалуйста, в этой. Это нишевые бывают отдельные продукты, там парфюмерия. Изначально-то.
2: Помогу тебе, прервемся на небольшую рекламу, да?
1: Я на самом деле смотрю на эфир и понимаю, что ты рановато это говоришь. Хотя, если хочешь, давай запустим.
2: Давай попробуем. Давай.

0: попробуем.
1: Давай попробуем.
0: Реклама.
2: А мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в Айро. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятие ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
0: А мы продолжаем. Здравствуйте еще раз. Не то чтобы в гостях, но у нас сегодня в эфире в качестве гостя Антон Запорожец. Так получилось.
1: Тут еще гость получается.
0: Тут еще гость.
1: Непонятно.
0: Да, в студии Светлана Кондратьева. И разговариваем мы про путешествия Антона. И хочется сформулировать так, что Антон у нас...
1: Там надо... Окончание точно, вдруг то путешествие.
0: Путешествие.
1: Может, ты так и сказала, но я решил.
0: А нет, я так не сказала. Я сказала путешествие. И сформулирует, что Антон у нас путешествует не потому, что он Рокфеллер, ему только хлебом не корми, да и попутешествовать, а потому что у него хобби такое, которое связано с путешествием.
1: Потому что бензин раньше был.
0: Ну, давай сейчас съедем в эту тему, конечно. В общем, Антон путешествует, находя самые выгодные, правильно, предложения, самые выгодные билеты.
1: Обычно вот да, но не в этот раз.
0: Черт побери.
1: В этот раз я иду постоянно на восток. Угу. И когда я шел еще там по ЦФО, по Уралу, эти предложения были. И я ни разу не вспомню, чтобы хоть когда-то были скидки на Дальний Восток. Поэтому мне просто оставалось там 6 регионов посетить, сейчас осталось 3, и, ну, надо было туда лететь, и благо было с кем, но об этом мы там спереди, да, еще впереди расскажем, а так, вот, никаких скидок, ничего не было.
0: Все был, прямо вот.
1: Был просто отпуск, и, ну, удалось совместить этот отпуск с товарищем. И если бы я, конечно, к эфирам готовился, я бы прочитал, что такое плоские тарифы. Но, говорят, это некая такая государственная история, когда авиакомпаниям сказали, вот, продавайте билеты по предсказуемым, одинаковым ценам. Опять-таки, я могу немножко ошибаться. Угу. И мы вам будем там или компенсировать, или просто не будем вас ругать. Угу. Поэтому все билеты... конкретно, ну, первый город у меня был Хабаровск, они стоили там, если не ошибаюсь, 18-400 на любой день, на любой летний день.
0: Ну, это такая фиксированная цена получается.
1: Да, те, кто летают часто, они прекрасно понимают, что там такие цыганские фокусы с ценами на авиабилеты, что сегодня он может стоить 10, завтра 30,
0: да, на поезда 5. То же самое, на самом деле, да.
1: Ну, там чуть-чуть предсказуемее. На поездах хотя бы ближе к отправлению, как правило, дороже.
0: Ну, да.
1: Дальше отправление дешевле. В случае с авиа, там, ну, там просто я ничего и употребил цыганские фокусы выражения, потому что никто не скажет. Но, скорее всего, те, кто там это все разрабатывает, придумывает эту всю тарифную политику, знают, но в эфир мы их не позовем. Потому что...
0: Определенно. Какая-то схема, наверное, есть, но да, у них какая-то
1: там,
0: тактика,
1: мне кажется,
0: ее придерживаются.
1: Там тысяча алгоритмов, да, и у меня было все просто. Если товарищ мой из Москвы летел в Южно-Сахалинск и обратно, у меня было чуть сложнее. Я летел до Хабаровска за те самые 18-400. Дальше я там был дней 5, и из Хабаровска в Южно-Сахалинск я полетел за 8. Казалось бы, с одной стороны, вроде и дорого за полтора часа полета, а с другой стороны, ну, как бы ладно, чего нет. Зато я побываю в таком городе.
0: Ну, есть цель, да, поэтому...
1: То есть, да, ну... Уже... То есть для того, чтобы посмотреть Хабаровск, у меня удорожание там всего лишь произошло на 8 тысяч.
0: Ну, ну хорошо, мы обещали начать с Беларуси. Давай начнем с Беларуси, не будем обманывать.
1: Я уже сам, я-то полетел уже.
0: Не возвращайся. В Беларуси вроде как ездили.
1: Возвращаюсь. Да? Вообще изначально я хотел, ну, эти 3 дня потратить не на Беларусь, а я, помните, и рассказывал, и теперь всем расскажу. А хотел еще раз прокатиться в жизни по Золотому кольцу только летом.
0: Но нет.
1: Это Суздаль, там всякие Сергиевы посады, ну, прям еще в Муром,
0: по классике, да?
1: В Муром заехать. И везде я там был в разных обстоятельствах. И тут я вот накануне отправления смотрю на карту, смотрю на места. Смотрю, сколько москвичей там может быть в эти вот прекрасные выходные
0: и
1: дни.
0: И понимаю.
1: И вот думаю, что душой я туда не хочу. Ну, как-то вот не хочется. Хотя я уже вот... Ну, я со своей Лилией это решил провернуть. И я вот чувствовал, что я не хочу, а хочу в Беларусь. И я ей предложил.
0: И поехал.
1: Она говорит, да, классно, если мы в мае были в городе Рогачев. Все знают этот город. Даже
0: по сгущенке.
1: Да, те, кто не был в Беларуси. Там же, а есть еще Глубокская сгущенка, и Лиля говорит, вот давай тогда туда. Посмотрели по карте, а что, а нормально, типа за... Слов паразит, отвратительно. За день доезжабельно. И первая ночь у нас как раз стала это самое глубокое. До него мы не доехали. Двинулись, я не помню, там по дням недели, когда что было, ну, в пятницу двинулись туда. Все прекрасно, границу прошли за 5 минут. Была адская жара, я как сейчас помню. Просто, ну, хорошо, что не на «Жигулях» и не на «Ниве» в этот раз.
0: Ну,
1: с комфортом,
0: да,
1: с кондиционером там. Много где путешествовали. Если бы я готовился к эфирам, я, быть может, даже сказал, где. И надо бы по-хорошему хотя бы открыть карту, чтобы сказать, где мы оказались ближе к вечеру, потому что это вроде был такой нормальный город. Я сейчас буду рассказывать в итоге, как мы решили встать на ночевку и как мне пришлось страдать. А название города, на самом деле, там нужно вообще постольку-поскольку. Дело в том, что предшествие по Беларуси, у меня там еще было одно путешествие с товарищем, в которое мы взяли палатки и за 2 ночи ни разу в них не заночевали. И в этот раз мы тоже взяли палатки, и я хотел заночевать в палатке.
0: Ну, вроде как жара позволяет, погода.
1: Да-да-да-да. Но,
0: тем не менее.
1: Да. Но погода позволяла как-то преимущественно днем. И постоянно еще такая проблема, что погода обещает одно, а
0: по факту
1: немножко другое. Ночью обещали дождь. Впервые это сбылось, потому что как-то вот... Город я так и не назову. Ну, да ладно, ничего страшного.
0: Ничего страшного.
1: Нашли недалеко пляжик. Погуляли сначала по городу, увидели выпускников. День тоже был насыщенный, мы очень много всего увидели. Нашли пляж. никого нет. Там еще будка спасателей. Там в Беларуси все строго с пляжами, на самом деле. У них везде есть спасатели, везде все убирается. Ну, смотрю, никого нет, людей нет. Классно, озеро, все хорошо. Дождь вот-вот начнется. Разложились. Приехали мужики, оказывается. Угу. И говорят, а что вы тут будете делать? Мы такие, жить. Угу. Если вы тут будете долго жить, то идите на другой берег озера, потому что это пляж, тут люди отдыхают.
0: Ага, ночью.
1: Но они думали, что мы, может, на все выходные станем.
0: А, ну понятно,
1: ну,
0: да, да.
1: Не, все
0: ну,
1: было
0: все серьезно,
1: вежливо,
0: все да.
1: Как бы белорусы усатые такие, возрастные mm-hmm. уже, мне не нравятся. Они говорят слово «добренько», когда они так говорят, ну...
0: Становится тепло на душе.
1: Не, все без наездов, короче, ну, там было, да, претензий никаких не было. Палатку разложили, все нормально. Mm-hmm. Стало как-то холодно, нехорошо. И вот знаешь... Я в этот момент подумал, что правильнее, наверное, все-таки было как-то попуститься своими принципами и попробовать найти дешевую ночлежку. Угу. Но мы уже в палатке.
0: Так.
1: И нам холодно. Дождь поливал всю ночь.
0: Ну, в этом же есть какая-то романтика определенная все-таки.
1: Абсолютно никакой романтики никакой. Не было, потому угу. что мы сейчас начали тестировать четырехместную палатку. Она угу. большая, она с тамбуром, там в ней можно готовить, но она настолько низкого качества, что внутри тоже было все сырое.
0: О, конечно, да, тогда это...
1: Слово «романтика» стоило забыть абсолютно.
0: Естественно.
1: Благо, хоть хотя бы холодно не было. Это ж уже такая победа. И вот если, когда мы открывали 9 мая палаточный сезон, я выспался прекрасно, а Лилия нет, угу. то тут жизнь, она справедливость решила вернуть. И Лилия выспалась прекрасно, а я нет. А более того, с утра, когда мы проснулись, я там что-то делал вокруг палатки, все мужики по очереди задали свои вопросы. Как спалось, как отдохнули.
0: Потрясающе.
1: А там на утро палатку уже сдувало просто-напросто.
0: Несмотря на то, что она была сырая и тяжелая.
1: Ветер поднялся адский.
0: Понятно.
1: Ну, я достал термосок, смотрел на эту морось вокруг. Я был мокрый, в резиновых таких сапожках. И я в такие моменты думаю, ну, зато все по здоровью хорошо, машина заводится.
0: Ну да, все правильно, во всем нужно искать положительные стороны.
1: Да.
0: И после этого вы все-таки решили больше не рисковать и палатку не разворачивать в Республике Беларусь.
1: Я все хочу найти.
0: Вспомнить город этот?
1: Да, потому что мы, я понял, что мы остановились недалеко от, под городом Лепель. Ну, угу. в Беларуси много таких городов, про которые, грубо говоря, никто не знает, но... слушай, мы, скорее всего, и ночевали где-то под Лепелем. Ну, неважно. С утра угу. мы опять там покатались, увлекаясь своим хорошим хобби... геокешинг, и следующее у нас оставалось 2 дня. То есть вот на утро мы проснулись, все мокрые, оставалось 2 дня, а мы еще сгущенки не купили. И у нас все-таки была конечная точка.
0: И давай мы про эту конечную точку расскажем уже после рекламы. Зазернимся сейчас, сгущенка, конечная
1: точка. Я напоминаю слушателям, что у нас там идет процесс обучения, и там точно мы можем, да, уже 28-я минута пошла.
0: Вот она уже почти началась, 27-я идет.
1: Вот. 20, да, а рекламу мы можем дать только, когда 28-я начнется.
0: Черт побери.
1: В этом, да, в этом мы...
0: И вот сейчас буквально через 4,5 секунды...
1: И забыть потом ее погромче дать, да.
0: Да, естественно. Вот она пошла.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110, телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4 59 60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
8: А мы продолжаем. В студии у нас сегодня Антон Запорожец, но в качестве гостя в студии, в качестве ведущей.
9: Скучающий по своей программе с путешествиями.
8: Да, вот он скучал-скучал, и было принято решение немножечко возвернуть ее, и вот в таком ключе. Поэтому сегодня в качестве ведущей Светлана Кондратьева.
9: Удивительно, что весь день работали, вроде как устали, а тут прям силы появились.
8: А силы появились, какое-то восьмое дыхание открылось, и вот, собственно. Мы остановились на том, что Антон нам рассказывал, они собирались в город, который он обещал вспомнить за время рекламного блока.
9: Не, в глубокое мы собирались.
8: И купить там и про сгущенку.
9: Да. И в глубокое мы приехали где-то часам к трем, потому что мы смотрели различные брошенные церкви и все такое. Все было классно.
8: Ой, я видела фотографии, это замечательно, поверьте.
9: Пришлось из-за тебя хоть ВКонтакте завести.
8: Кстати, паблик, да, ВКонтакте есть паблик, он называется «Я уехал».
9: Называется «Я уехал», на него можно перейти, например, из группы 3.2 радио, перейдя на меня, Антона Запорожца, и там у меня вся стена, в принципе, из этого паблика состоит.
8: Угу.
9: Почему бы и нет, самое.
8: Действительно, почему бы не рекламировать нашу вот эту вот группу твою и 3.2 радио заодно. Сейчас все могут открыть, одновременно любоваться и слушать.
9: Но
8: историю.
9: Но зато там нас будет не видно. Мы
8: да.
9: Сегодня
8: в такой экспериментальный эфир, мы уж, пожалуйста, да, только
9: но
8: в аудиоформате.
9: В студии 3.2 радио на Кургане довольно уютно, как и, надеемся, у вас. Напоминаем, что больше половины лета уже, кстати, прошло.
8: Не трави душу, пожалуйста.
9: Я надеюсь, вас вдохновлю. С тобой это все понятно?
8: Да!
9: А вот слушатели, может, имели какие-то планы... И, возможно,
8: и
9: в свете
8: они
9: ситуации их надо поменять. Спланируем куда-нибудь, съездить хотя бы в «Орел».
8: Без бензина, да, на
9: электричке. Так в «Орел» прекрасно за 3 часа ходят с кондиционером.
8: Да, замечательный.
9: Там...
8: Только
9: не знаю, сколько стоит проезд бесплатный, к сожалению. Хвастаться мы любим. Ну, продолжаем. В глубоком я расскажу, опять-таки, о паре бытовых моментов, вместо того, чтобы говорить, как там хорошо и красиво. Для того, чтобы купить сгущенку в городе Рогачев, нужно подъехать к заводу. Там есть магазин «Витаем» или «Витаемо». И это полноценный магазин при заводе, очень большой. И там, помимо сгущенки, там тысячи позиций, которых можно купить. В общем, классный, шикарный магазин. На нас зависла касса, потому что мы там больше 50 банок сгущенки брали, потому что улили много друзей.
8: Ну, естественно, на сувениры.
9: А там это честный знак, и там прям каждого надо пропекать. Нельзя просто там 10 мятных, 10 шоколадных. Угу. То есть,
8: бывает мятная и шоколадная сгущенка.
9: Да.
8: Так, продолжай.
9: И можно к нашей новостной службе обратиться. И я каждый раз ему извращенскую сгущенку привожу. Он так и говорит: вот самую странную мне привози. Угу. А я сам ни Рогачевской, ни Глубокской так еще и не поел. Не люблю я сильно сладкое.
8: Господи. Да. Ну, это как я, человек, который снял сюжет про пробу арбузов, который, кстати, уже, наверное, прошел в эфире Брянской губернии. Но арбузы не ем. Ну, вот, да, ну-ну.
9: Ну да, есть такая история. А главное, выполнить свою работу хорошо, как говорят.
8: Вот именно, да. Ну и главное, чтобы Лиля закупилась сгущенкой в данной ситуации.
9: В общем, тут мы заранее знали, что магазин при заводе не очень. И когда въехали, увидели, что в Глубоком есть еще консервный завод, который там тушенку и прочее мясо делает. А, по-моему, тушенку не делает, еще мясной завод. И мы въезжали с его стороны, там был тоже магазин. И я говорю Лиле, а давай. У меня Лиля фанатеет от магазинов при заводах. Это прям...
8: Но это особый вот вайб такой при заводах. Я даже скажу, странное дело, но...
9: То есть слово «нишевое» говорить нельзя, а вайб можно.
8: Ага. Вот такие странные правила. Если, например, проходят съемки, допустим, да, на предприятии мебельном, и при нем есть завод, и мебель домой не нужна, но прийти вот на это предприятие мебельное, сразу хочется все себе приобрести. Я не знаю, как это работает.
9: Непонятно, где ты снимала мебель, когда мы...
8: В Белых берегах.
9: А то мы, не буду говорить, в каком городе, помню, тоже оказались на таком заводе. И я помню глаза операторов, которые ходили в выставочный зал, возвращались с очень большими глазами и нецензурными выражениями.
8: Так.
9: Потому что там был шоурум такой очень, видимо, дорогой мебели.
8: А я знаю этот город. Да-да-да.
9: Не, ну мы же осторожные люди.
8: Мы осторожные люди, конечно.
9: На всякий случай, вдруг... Правды в этом нет. Удивительно, что в этом еще мясном магазине мы привыкли, и для нас это, ну, не роскошь, а так везде, даже в каких-нибудь деревнях, что есть такие современные кассы, где все пикается штрих-кодами,
8: ну, да,
9: выходит чек с позициями. Вот, ну, казалось бы.
8: Самообслуживание, типа, или нет?
9: Или... А даже если, в принципе, не самообслуживание, по кассе это как-то все проходит. А там такая касса, мягко говоря, была без компьютера. А на каждом товаре был ценник. Там тоже помимо мяса было все, в том числе и сгущенка. И мы как знали, что сгущенку надо взять в магазине при мясном заводе. Потом... Она нам, в общем, это все пробила. Нам вышел чек, где написано не одна позиция, но написано, сколько безымянная позиция стоит. И решили все-таки доехать до завода, ну, визуально посмотреть, потому что они его тоже покрасили в цвет, ну, там банки стилизованные есть, там, где округлости. Зашли в магазин. Во-первых, там очередь была, наверное, более чем на час, потому что там приехали автобусы с экскурсией, и там не самообслуживание, там прям надо у полусоветских женщин на кассе все
8: Господи,
9: просить.
8: Какое ужасное слово. Говори лучше нишево, не надо. Полусоветских женщин, да-да-да. Ну.
9: И мы сфотографировали цены и сравнили разницу. Угу. В мясном магазине дешевле немножко.
8: Ну вот, значит, все правильно, да.
9: Это вот
8: да.
9: Прям... И мы с радостью оттуда убежали. В принципе, что? Селфи на фоне завода сделали? Сделали сгущенку в машине. А что еще надо? Прогуляться по Глубокому. А Глубокий, опять-таки, если бы я готовился к эфирам, я бы сказал, но там символ города и все остальное строится на фоне вишни. Угу. Именно поэтому у Глубокского завода вишневых вкуса два.
8: Так.
9: Сгущенки вишневой.
8: Два разных вишневых вкуса.
9: Да.
8: Чтоб мы так жили.
9: В Брянске иногда даже проблематично это все найти. А так, городок древний, там много всяких древностей, мы это все прогулялись. И...
8: Вот, Антон, извини, перебью тебя. Знаешь, такое ощущение, вот, наверное, зрители уже, слушатели, извините, наши поняли, что сидят два человека,
9: ничего хорошего
8: которые...
9: они не услышат.
8: Нет, что люди, которые не поужинали, только и могут говорить, что про мясной завод и сгущенку, прости господи. А мы-то про путешествия, про зрелища, которые какие-то там...
9: Именно поэтому мы выходим, когда все уже доехали.
8: Ага. Ну, логично. Но, тем не менее, расскажи о каких-нибудь замечательных словах, достопримечательностях, которые вы видели там, или просто вот, ну, за закат поразил. Я знаю, что ты любишь.
9: Подставляешь,
8: да,
9: ты меня немножко.
8: Ну, то,
9: что там...
8: как, во что ты хотел, да.
9: Нет, там было что рассказать, но нет.
8: Ну, если бы ты готовился к эфирам.
9: Так, да, в центре там был костел или костел. Вот.
8: Костел.
9: Все. В школу по русскому языку меня потом можно отправить.
8: Хорошо, займемся.
9: И рядышком был обычный собор, там это все, да, был костел Святой Троицы, и буквально через дорогу, по сути, такой же собор Рождества Богородицы. Это ближе к центру. И причем я припарковался на парковке, принадлежащей местной милиции, и меня...
8: Никто не прогнал.
9: Нет, прогнали. Но это было максимально вежливо, из окошечка.
8: И тоже все усатые?
9: Нет, там молодой человек сказал, пожалуйста, уберите такие машину. А вот дальше там было красиво, я пытаюсь найти название, но, естественно, мы этого найти не можем. Там было классное кладбище, там же классный еще храм довольно древний. Все это можно было посмотреть, плюс там древние ворота еще были. А теперь все-таки про закат. Благо тут хотя бы по прошествии полутора месяцев есть воспоминания. Финальной точкой был город Браслав. Он находится на границе с Латвией. Я увидел фотографии коллег по хобби, как они ездили туда осенью, как там красиво. Браслав особенен тем, что вокруг него тысяча озер. И... по отзывам на те места все писали, как же там красиво, как туда надо вернуться, как там это. И я решил, ну, своей Лиле показать, как бывает красиво, потому что Сахалин-то она бы не увидела, как там красиво, а тут хотя бы, ну, хотелось, чтобы она как-то впечатлилась. Но не так все, видимо, просто оказалось для нее. Ну, это чисто ее проблема, вероятно. Хорошо, что нас никто не слышит. Вот так вот и бывает.
8: Так вот и бывает.
9: Вернемся после музыки, рекламы и всего там.
8: Да.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут до плюс 13. На небе малооблачно. Ветер западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32. Едешь с работы и слушаешь 3.2 Радио.
6: Хотелось бы верить, что вы уже все доехали. Перебил я тебя?
7: Хотел. Да? Нет, почему же? Напоминаю, если вдруг кто-то сейчас только поехал и удивляется, в эфире 3.2 Радио в студии в качестве ведущей Светлана Кондратьева, в качестве эксперимента, в качестве этого же эксперимента гость Антон Запорожец внезапно и рассказывает он нам о своих путешествиях, в качестве и в частности о путешествии по Республике Беларусь.
6: Надо потом сфоткаться, не забыть, как гости. Не каждый день гости на радио
7: ходят. Естественно, конечно. Не каждый день, тем более люди, которые являются главными редакторами этого радио. Ну вот.
6: Да, случается. И обещали про Сахалин. А в этом часе мы с Беларусью даже не закончили.
7: Мы минут 40 про сгущенку.
6: И это мы еще музыку даже не слушали. Ну так вот, Браслов.
7: Так.
6: Наконец-то я хоть что-то скажу не про вот эти вот бытовые штуки, а про что-то красивое.
7: О прекрасном.
6: Я заранее приметил такое место, как гора Маяк. Возможно, это реально гора. Но на картах я смотрю... Там и гора обозначена, что она существует. Ну, там, мне кажется, высота минимальная. И кемпинг там есть одноименный.
7: Uh-huh.
6: И единственный был нюанс, что я читал в отзывах, что там был какой-то ларек, это так называется КПП пограничников для меня, где надо было, где люди спрашивали, а куда ты едешь?
7: Uh-huh.
6: Ты говоришь, на гору Маяк. И самое главное было, когда они спрашивают, а куда, как обратно?
7: Uh-huh.
6: И куда обратно? Ты говоришь, сюда же. То есть ты должен был сказать, что вернешься в город, потому что дальше там страшная пограничная зона, там, потому что меньше 5 километров Латвия.
7: Ага.
6: У нас, в принципе, такие же правила, и там тоже нужен пропуск. Но в итоге ларек был закрыт, а гора Маяк была открыта. Что нравится, что там еще такая смотровая вышка была построена, где за небольшую сумму, там на наши, наверное, рублей 150, можно было подняться на эту вышку, и вокруг все эти озера, и красиво. И...
7: Тут с погодой повезло?
6: С погодой повезло, все прекрасно. Но Лилия говорит: Антон, брось меня, лезь один. Она устала.
7: Это я могу понять.
6: Она устала, и она снизу осталась кормить мошек, а я полез один.
7: Ну, иногда лучше покормить мошек, вот честное слово. Но зато ты видел все это один.
6: Мне ее жалко просто.
7: Вот это прекрасно.
6: Ну, вот мы же дошли, ну давай поднимемся, но там вообще...
7: Ну, нужно выбирать, иногда нужно выбирать.
6: Понимание ноль. Я кружочек себе там в канал снял, она говорит, ну я посмотрела кружочек, да, там
7: красиво. Спасибо, хорошо, да.
6: Красиво, да. Это все, что мы расскажем про достопримечательности в плане природности и красиво, потому что шел закат. А там еще были такие, знаешь, качельки, на которых можно качаться сидел, лавочки в виде качелей. И я специально подождал, когда они все уйдут, и мы сидели и качались, и смотрели, как Бураслав накрывает большая дождевая туча.
7: Или... А без зонтика.
6: Или туча.
7: Да? Туча.
6: Туча.
7: Отправим мы тебя. Отправим.
6: Елена Павловна, учитель русского языка из города Навли, наверное, там уже вот...
7: Икает, как минимум.
6: Мягко говоря, да, стыдно за таких учеников, но так бывает. Зато я пишу иногда грамотно.
7: Да.
6: Ну, даже если бы у нас и не было зонтов, ничего страшного, там до машины немножко спуститься, и все хорошо. Нам нужно было вернуться в город Бураслав. А дело в том, что я, находясь еще в городе Глубокое, позвонил кое-куда, а именно в гостиницу. Мы нашли гостиницу с какой-то подозрительно сказочной ценой даже для... Что для России, что для Беларуси. Таких цен не существует. На русский
7: это... Нереально низко.
6: Да, 699 рублей я перевел цену за номер.
7: Это и... белорусских?
6: Это в русских
7: это
6: уже.
7: В русских?
6: Это в русских уже. Белорусских надо на 30 разделить. Там тоже символически. Я причем позвонил, говорю, я точно правильно цену увидел? Они говорят, да.
7: То есть это номер со спальными местами, так?
6: Да, это с даже не там. Собачья будка и розетки. Только в розетке там кусок вилки торчал. Ну, пин вилки. Но это вперед забежал. И мы поехали зачисляться в этот замечательный отель. И кто бы что ни говорил, цена-качество-то соответствовала, потому что там было две кровати, удобство было общее, соседи даже были, и жалко, что вот администратор сказала, что вроде как собирается эту гостиницу продавать, поэтому ремонт начали и не закончили.
7: Тараканы были?
6: Не было, конечно.
7: Так
6: не...
7: уже люкс.
6: Более того, мест. Там даже в нашем случае работал Wi-Fi, потому что мы в подобной гостинице ночевали в Новолукомле. И там было дороже, страшнее, но не было Wi-Fi. Тут был интернет, и, в принципе, на этом плюсы заканчиваются. А, мы даже это... Обычно ж можно в такого рода гостиницах, на ресепшенах есть какая-то коллекция чайников электрических, можно попросить. Лиля пошла, попросила, но она ей дала свой личный чайник.
7: Замечательно.
6: Да, единственное, что еще хочется про Лилю свою любимую порассказывать, она категорически ненавидит, когда перед зачислением в отель дают заполнять анкеты.
7: Почему-то так это она... везде же?
6: Не, далеко не везде, да? Я, мягко говоря, да. И она почему-то наизусть не помнит ни серию, ни номер паспорта, ни вот это вот все. И...
7: Принципиально.
6: Ну, как-то вот не нравится ей запоминать. А мне, в принципе, ну, 2 минуты делов, и все довольны. И тут... Вот после всей этой усталости там было 2 анкеты. Одна из которых что-то там в милицию миграционная, одна из которых гостиничная. Ей не понравилось.
7: Ну, пусть это получается самое неприятное, что было в этой гостинице. Потому что то, что ты сейчас описал, это примерно те же условия, как нам довелось с мужем поотдыхать в... Они почему-то называли это санаторием, по-моему, или домом отдыха в городе Коктебель. Дом пыток, когда Коктебель еще не был российским, еще в те далекие печальные времена. И условия были практически те же. Вот, только это был отдых. Это мы там несколько дней, по-моему, 7 или 5 от звонка до звонка. Ну, это спасибо туристической компании, конечно. Поэтому, в принципе...
6: Это еще не было там не на въезде забронировано у бабок просто, да?
7: Нет, это... за это были заплачены заранее деньги, это был тур. И на сайте этого отеля был изображен бассейн, в котором можно было купаться гостям отеля, а на месте, по факту, там оказалась клумба. Отель наврал, нарисовал, и да здравствует фотошоп. Видимо, так это было. Ну, не будем о грустном и печальном, это было давным-давно. Так, и, ну, значит, вы...
6: За что я Лили люблю? За то, что как бы она умеет оценивать цену и качество, и после того, как была проведена предыдущая ночь в мокроте, в холоде...
7: На контрастиках.
6: Когда вот кап-кап-кап по палатке эту всю ночь, ну, прекрасно.
7: Ну, конечно.
6: Еще и две раздельные кровати, для нее это кайф, как бы.
7: Выспались люди.
6: Да.
7: И отправились дальше.
6: Все было хорошо, заехали в магазин с продуктами перед тем, как заселиться. В общем, все было классно. И у нас остается последний день. Это воскресенье. Напоминаю, что в понедельник у меня вылет. И я должен был...
7: Вылет из Москвы.
6: Вылет из Москвы.
7: Куда ты приехал на автомобиле?
6: Вылет, не-не-не, вылет был часов в 17. А все, кто прекрасно знает расписание поездов на Москву, там, короче, мне нужно было из Брянска выезжать вот на этом, который в 6.59.
7: 6.59, да.
6: А был еще нюанс, что я билеты на него заранее не купил, и они кончились. И я был в этом самом листе ожидания, чтобы там они мне перепали, но они мне перепали, потом мне перепали билеты дешевле в сидячку, а не в лежачку купейную, вот эту бесполезную самую. Ладно.
7: Ну да, 4 часа купе за такие деньги, это, конечно, вот, сомнительное удовольствие.
6: Все получилось, и утро было хорошим, потому что, ну, я планировал оказаться дома где-то в часа 22. Из-за того, что летаю без багажа, ну, что там собрать рюкзак? Трое трусов, трое носков, как говорится.
7: Фотоаппарат. Зубная щетка и фотоаппарат.
6: Компьютер,
7: да.
6: В моем случае. То есть, ну, 40 минут, и я собран. А если Лили поможет, так вообще... Там же эти пузырьки надо менее 100 миллилитров налить, чтобы с собой еще
7: если
6: было.
7: Если Лиля поможет, то дольше, это я тебе точно скажу. Потому что она проследит, чтобы все было, чтобы ты ничего не забыл.
6: Все было классно, но об этом у нас там минут 5 остается, надо все
7: остается
6: вместить.
7: Минут 5.
6: Ехали, смотрели красивые места, видели потасовку местных жителей, когда один пытался отстранить пьяного от вождения, потому что он чуть не сбил семью с ребенком. Хорошие такие, замечательно это еще из кустов было наблюдать. Заехали в городок под названием Десна. Через И, потому что по-белорусски. Он находится на речке Западная Двина, там паром интересный ездит. В общем, очень много костелов посмотрели. Все классно. Нашли аутентичный телепорт в 90-е. Придорожное кафе с драниками. Это было божественно. И за такую сковородку отдать такие копейки, это было прекрасно. Вот все было хорошо, пока не настала пора проходить КПП.
7: Так.
6: И тут сейчас все опытные ездаки в Беларусь скажут, что я сам дурак, что вот так вот. Я всегда выезжал там через Рослов, через Шумячи, там... через что угодно, где, ну, мало народа. Потому что я ездил на «Жигулях», а они быстро не едут, и, в принципе, мне было все равно. А тут я хотел по условно быстрой и понятной дороге доехать до... через Витебскую область по М1,
7: хотел как лучше, в общем,
6: все москвичи едут. И потом по объездной Смоленска свернуть на Брянск. Я так уже делал, все было нормально, план был прекрасный, я его придерживался. И в какой-то момент мы встали в адскую пробку. Тогда это было еще в новинку. Лето только начиналось, и конца ей не было видно. И около 3 часов мы простояли на выезд.
7: Потрясающе.
6: Это была жесть, конечно.
7: А жара была, нет?
6: Нет, жары не было. Там то, что там, да, начиналось дождя, все было классно. Но я бы хотел попробовать дать совет людям, которые сомневаются. А я дам. Если вам чувствуется, что вы не против сходить в туалет, почему бы не сходить? Если вам чувствуется, что вот перекусить на этой заправке, это неплохо, потому что вдруг больше и не будет такой возможности.
7: Прислушивайтесь к себе, в общем.
6: Да, да? К внутреннему Антону надо прислушиваться, и мы это все сделали. И глядя на тех страдальцев, которые там просто...
7: Не сделали, не прислушались к своему внутреннему Антону.
6: Если бы я из очереди отошел, да, Лиля бы-то машину водить не умеет, она там как бы случилось что-нибудь страшное. Отстояли, но мы-то понимали, что в 22 часа мы можем приехать только в своем воображении домой. Сбегая вперед, скажу, что приехали мы около полуночи. А плюс надо еще собраться. А в 5 утра подъем, чтобы сесть на...
7: тот самый поезд.
6: 9-й автобус сначала из Бежицы.
7: Да.
6: Именно 9-й автобус, который стартует тогда еще не от там вон там, а из депо.
7: И идет на вокзал.
6: Идет на вокзал впритык, да. В общем, поспал я 4 часа.
7: Ну,
6: зато собрался.
7: Эта история не про выспаться.
6: Это про страдания. Да. Это прям про страдания и.
7: Ну, про страдания во имя путешествий, что мы уж тут будем.
6: Да. В целом, тут, конечно, такая. Я еще сочувствие просто, да. Я нашел.
7: В целом, история положительная. Вы довольны остались этой поездкой?
6: Мне очень понравился Браслав. Мы там увидели мало чего. Туда однозначно стоит вернуться. И я думаю, мы это сделаем. Мы Беларусь любим. И должны еще съездить и туда. Поэтому такой неплохой маршрут. Просто, чтобы вам это было как-то полезно, запомните город Браслав. Это реально туристическое место. Там местных дофига. Угу. На сабордах, на лодках. И там...
7: Ну, не одним днем желательно, в общем, да?
6: Мягко говоря, да, потому что, ну, это надо проехать через всю Беларусь. Угу. И одним днем там в жизни не получится. Заложить просто хотя бы два денька, чтобы там было хорошо. Там много различных каких-то ночлежек. Еще не за 700 рублей должно быть.
7: Ну, конечно.
6: Там, да, всякое может
7: это
6: быть.
7: Это вполне себе туристическая страна. Сейчас очень популярная, как мы уже сказали в самом начале.
6: К сожалению.
7: К сожалению. Ну, факт. Ничего не попишешь.
6: Просто Дагестан же раньше тоже был хорошим, потом упопсел.
7: Ну, потому что сейчас там очень много
6: туристов,
7: как и практически на большинстве направлений по Российской Федерации.
6: Вот бы Брянщину так развить, да?
7: Ну, чтобы у нас тоже стали такие завышенные цены, да, на все.
6: А Брянщина, она, кстати, с довольно заниженными ценами.
7: В сравнении, да, да.
6: Как там по времени?
7: По времени у нас остается, товарищ начальник, порядка 35 секунд.
6: Как говорят различные матерые радищики, 30 секунд – это так много.
7: Так много, мы можем столько успеть.
6: Я напомню, зачем у нас весь этот внутряк. Мы корреспонденты телевидения Брянской губернии, человека театра. Сегодня учим работать в эфире. Я как гость, а человек со всеми этими крутилками, нажималками пытается сделать так, чтобы было все хорошо.
7: Вот и у сейчас нее пытаюсь.
6: Прошел первый час, и все же хорошо. А люди стараются, ищут ошибки.
7: Стараются. Ну, находят, скорее всего.
6: Ну, мы почти там.
7: Мы почти там, да.
6: И мы сейчас пойдем в следующий час, чтобы вернуться и наконец-то уже рассказывать про Дальний Восток. Там надо хоть как-то по таймингам уже совпасть, чтобы в 9 часов мы хотя бы отсюда уехали.
7: Да, было бы неплохо. Потому что, наверное, да.
6: Еще больше уже
7: не осилим мы просто, да. Ну, люди, наверное, находят ошибки. Извините, конечно, заранее всех. Прошу прощения, потому что...
6: Там через 10 секунд точно будет все хорошо.
7: Да, через 10 секунд все будет нормально. Не через 10, ну, через 15.
6: А, за кадром там уже...
7: Вот сейчас люди включили такие в машине радио. Что происходит? А все нормально. Сейчас после новостей...
6: Кружок юный радиовещатель.
7: В начале следующего часа все станет понятно. Дождитесь, пожалуйста.
8: «3-2 Радио». Новости.
9: «3-2 Радио» с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ситуация в Брянском приграничье на особом контроле. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область, находясь на передовой борьбы с вооруженными формированиями нацистского киевского режима, продолжает жить и развиваться благодаря людям, которые в это непростое время, мобилизовав все усилия, трудятся во благо Родины. Так, в рамках посещения руководящим составом области Навлинского района состоялась встреча с населением. Глава Брянского субъекта Федерации констатировал, ситуация непростая, но контролируемая. Именно сейчас главное выслушать людей, чтобы жители отчетливо понимали, что могут рассчитывается на помощь и поддержку. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты обеспечиваются электроэнергией, водой, работают сельские магазины, завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, серьезная модернизация идет сразу в нескольких детских садах и школах, в том числе и в гимназии номер один. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 10% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции в области. По словам руководителя региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельскохозяйственной отрасли направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а само сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Любые мирные инициативы по украинской проблематике должны учитывать новые территориальные реалии и гарантировать нейтральный статус Украины. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, Москва неоднократно заявляла, европейцы делают все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на заявления о заинтересованности в диалоге. Доказательством тому прежние договоренности, достигнутые под гарантией европейских лидеров в 2014, 2015, 2019 годах, все оказались сложными, были нарушены. Аналогичная судьба постигла соглашение между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран. Добавлю, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, только сама Украина должна решать, как обеспечить свою безопасность, при этом она не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации. Правительство определило очередность поставок топлива различным категориям потребителей. Рекомендовано прежде всего направлять горюче-смазочные материалы государственным заказчикам и на муниципальные нужды. Для поставок в рамках Северного завоза предприятиям, обеспечивающим выполнение государственного оборонного заказа, РЖД, гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Принятые до сих пор решения позволяют сгладить в пике дефицита, но не решают системных проблем с предложением, отмечают аналитики. Минэнерго, в том числе, поручено определить подрядчиков для импорта топлива, предложить схемы его поставок в дефицитные регионы и оценить перспективы строительства там мини-нефтеперерабатывающих заводов. Для насыщения рынка правительство до конца июля ограничило экспорт бензина, распространило действие запрета на зарубежные поставки дистоплива, а также планирует субсидировать импорт бензина и дистоплива в рамках демпфера. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают около 19 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
10: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
7: Для тех, кто только что сейчас к нам присоединился и услышал меня и удивился, напоминаю, что в студии сегодня я, Светлана Кондратьева, и расспрашиваю я, как это ни странно, Антона Запорожца о его путешествиях. И мы по его примерному таймингу вот сейчас Антон в своем рассказе успевает на поезд до Москвы.
6: А у тебя никогда не было псевдонимов?
7: Были.
6: Смешные?
7: Нет.
6: Ну ладно. В газете, наверное, работала?
7: Да? Нет.
6: Ну ладно.
7: Потом расскажу. У меня были псевдонимы, когда я была активным слушателем радиостанции. Сначала «Инкорадио», потом «Чистые ключи». С радио это было связано, между прочим. Да. И вот у меня там был такой позывной. И вот сейчас многие, кто, возможно, когда-то слышали, звали меня там «Княжна», и я под этим дозванивалась.
6: Причем, ну, обычно еще на всяких студиях в те времена были листики телефонов, кого не брать. То есть ты была, наверное, все-таки хорошим слушателем.
7: Хорошим слушателем, да. Адекватным, без вот этого вот.
6: А то там, да, списки как раз других слушателей висят, которые ни в коем случае. Ну ладно. Я пошутил, мне понравилось. И поезд Брянск-Москва, и тут хочется о таких еще жизненных историях рассказать. Именно в поезде я узнал, что отца с инфарктом увезли из Навли в Брянск. Но как бы отца я люблю, но с другой стороны, я понимаю, что ему было кому помочь, а в кардиологии не то чтобы пускают, когда человек в реанимации. Думаю, ну, решил ничего не отменять.
7: Вряд ли ты что-то мог сделать конкретно.
6: Да, не, ну, в целом все хорошо.
7: Он забегая вперед, скажем, что все
6: нет,
7: хорошо.
6: Ну, изначально, в принципе, стало понятно, да, что все хорошо, все в порядке, и если бы кто-то считал, что я плохой сын, я бы с этим не согласился. В целом, на выходе все нормально, всегда были на связи. Для меня было страшно перелет 8 часов. Я максимум летал 6.
7: А тут... так ты не было такого опыта, да? 8 часов.
6: Так долго я не летал. А там еще самолет не классический Boeing 737, где, получается, 3 и 3 сиденья стоят. А там 3, 4, еще 2. То есть очень большой самолет такой. Я, ну, и причем это был не Boeing, а Airbus. Он без телевизоров, он скучный, он максимально ушатанный был. Под конец там на кого-то маска даже по голове стукнула.
7: Прелесть какая.
6: Ночь не спавший, я летел следующую ночь, а я не умею ни в поездах, ни в самолетах спать.
7: Ой, вот это зря. Этот навык нужно тренировать.
6: А был я еще между двумя индусами, которые между собой переговаривались. В общем, не ничего хорошего абсолютно не случилось. Но каким-то чудом я долетел и нормально. По-местному в Хабаровске я прилетел в 9 утра. У меня была забронирована квартира на 14, а на ногах-то я еле стою, потому что две ночи я уже не спавший.
7: Да.
6: И я решил попробовать написать, а вдруг меня пораньше заселят в эту замечательную квартиру. Я написал, говорят, мы тебя не знаем. Так. Я говорю, ну вот, ну я ж вот, и вот я.
7: Я же хороший, пустите меня.
6: А все узнали. Но ничего сделать не можем. Как бы во сколько вот написано, во столько и надо заселиться. А вообще у нас там есть кофейня и зона ожидания, можете подождать там. Я думаю, что это за такая квартира с кофейней и зоной ожидания? Я даже немножко напрягся.
7: Странно.
6: Да, ну, в принципе, я когда-то даже в эфире жаловался, что меня не заселили пораньше и попросили за это денег, и мне сказали, ну, это же ее квартира, хочет денег за раннее заселение, как бы, ну, плати. Но в большинстве случаев почему-то есть адекватные люди, что если квартира свободна, то тебя туда пускают. Ну, как только я начал нормально гулять по Хабаровску по утреннему, еле стоя на ногах, мне написали, в принципе, можете селиться. Я такой думаю, да не очень-то и хотелось. И еще чуть-чуть погулял.
7: Ну, вот утренний Хабаровск. Передай нам вот это вот утренний Хабаровск.
6: Жарко. Жарко, но там хотя бы аэропорт не так далеко. Я освоил переполненные там автобусы, троллейбусы.
7: Есть какие-то кардинальные отличия от Брянска вот по... Слушай, вот
6: в случае с Хабаровском никаких. То есть серьезно? Я даже пообщался, да, с коллегой по хобби, она, в принципе, со мной согласилась. Хотя, казалось бы, Хабаровск, на там 5000-ная купюра. Холмисты немножко, и там трамваи есть. То есть я, если вижу город с трамваями, я, во-первых, на них езжу, во-вторых, это романтика такая.
7: Ну, естественно, да. Конечно, да.
6: Самое главное было это зачислиться и, наконец-то, поспать.

0: ну, памятников с 5000-й купюры увидел, кроме моста. Увидел, забыл, что хотел сказать.
1: На что вообще там стоит вот посмотреть? Ну, набережная. Какие еще есть вот такие места знаковые, которые вот... Я был в Хабаровске, если я был вот там-то, да, вот есть такие моменты.
0: Мост с той самой 5000-й купюры, но есть нюанс, что раньше там был такой брошенный замок частный, он являлся такой неофициальной смотровой площадкой, но туда сейчас не добраться, но там есть место на берегу, где с другой стороны виден этот мост. В моем случае не было людей, но по выходным, говорят, там любят местные шашлычники собираться. Мне еще там зашло. А так, как бы это ни странно, вот почему-то чего-то вот такого своего, там, как в условном Владивостоке, я не увидел. Да, город такой большой. Есть где погулять, вероятно, есть где поесть, есть
1: близость,
0: где выпить.
1: Близость соседних стран ощущается как-то?
0: В том-то дело, что не очень. Как-то вот в Благовещенске, когда через речку Китай, да, там оно прям ощущается. А там тоже рядом Китай, но в моем случае это никак как-то...
1: Ну, я помню, не... какие-то у тебя были фотографии каких-то, то ли кисломолочный напиток, что-то.
0: Да, они у нас тоже везде продаются.
1: Понятно,
0: на самом деле.
1: То
0: поэтому
1: есть это тут, ничего такого.
0: Тут как бы, да, это я просто решил хоть как-то приблизиться к Китаю. В Хабаровске у меня было в планах съездить еще в Еврейскую автономную область. Там туда ходят электрички до Биробиджана, чтобы закрыть для себя как раз один из регионов.
1: И сколько идет такая электричка?
0: 3 часа, там или 2 с чем-то, или 3, плюс-минус. Она проезжает по тому самому мосту с 5000-й купюрой, что уже классно. И получается, туда в город она приходит в районе 10 утра, а обратно она уезжает там в районе 17-18 вечера.
1: Ну, как раз есть время походить.
0: И Биробиджан, да, это идеальный город на 7 часов. Я посмотрел там все, кроме самого главного. Это синагоги. Дело в том, что знающие меня люди знают, как я люблю ходить в шортах. Я сначала как бы их надел, приехал, а потом почитал, как правильно как бы стоит входить в синагогу. А в шортах, наверное, ни в один храм особо не приветствуется входить.
1: Ну, наверное, да.
0: И я так... А там еще в отзывах было написано, что там работает какой-то замечательный экскурсовод, который там тебя не выпускает, который больше часа все рассказывает, и все их хвалили, и вообще ехали в город ради этого экскурсовода. А я вот этого не увидел. Дурак, возможно. Но...
1: Ну, вдруг есть шанс вернуться, и все такое, как говорят.
0: Биробиджан.
1: Ну, значит, не судьба. Ну, вот как говорят такие случаи всегда. Ну, не было, не было. Ну, что?
0: Я, да, не сильно грустен на этот счет. А еще там есть сопка такая, называется Дальсельмаш. Дело в том, что я играю в геокешинг, я ищу определенные тайники, а на этой сопке он был. Если туда я еще залез более-менее нормально, потому что не было дождя, наверху пошел довольно приличный дождь, а спускаться по крутому, такому грязному, глиняному...
1: Под дождем.
0: Это было отвратительно.
1: Ужас.
0: А когда спустился, дошел до остановки, а там у них весь город построен на пазиках.
1: Так.
0: То есть там нет нормальных автобусов, как у нас. Причем, ну, Брянску повезло. И все, кто, ну, редко куда выезжает, я хочу сказать, любите свой город просто потому, что его миновали пазики. У нас был легендарный 29-й пазик, и этого аттракциона нашему городу хватило.
1: Да, да, я знаю людей, которые в пазиках в этих повредили себе позвоночники на лежачих полицейских, порвали одежду об всякие выступающие предметы. Было
0: я
1: такое.
0: Помню, один из смертельных случаев был на Первом Брянске, к сожалению, да, есть неприятный нюанс.
1: Ничего себе.
0: И хорошо, что наш город, эта беда миновала. В Орле там только их недавно истребили, а там все еще процветает. Ну, зато проезд 35 рублей. Причем я сел в первый пазик, говорю, ну, поехали. Дверь не закрывается, наверное, не поедем. А я говорю, да, на ход не влияет, поехали. И вот меня удивило, что вот...
2: Реклама.
0: Брянской реклама на
2: 14.03 на постоянную работу требуются. Строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропорт.

0: Нью-Йорке набирают высоту и входят в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: И снова добрый вечер. 3-2 радио. Мы в эфире. Расспрашиваем Антона Запорожца о его путешествиях. Мы это, что-то я так себя называю, Светлана Кондратьева. Ничему не удивляйтесь, у нас экспериментальный эфир. Я учусь управлять пультиком и всем остальным, и поэтому иногда происходят такие моменты, как вот были сейчас. Итак, Антон нам рассказывает о том, как он гулял по Биробиджану под дождем.
7: Да, и хочется еще признаться в одной слабости, и надеюсь, есть такие люди, которые были в тех краях и сейчас облизнутся. Искренне надеюсь, что вы, в отличие от нас, поужинали. Когда я оказываюсь на Дальнем Востоке, я обожаю вот эту вот китайскую курицу в кисло-сладком соусе. Ее там и везде подают. И именно в Хабаровске я нашел просто большущую порцию и той самой. Там была какая-то, условно, столовая, кафе, поминальные обеды.
6: Прелесть какая.
7: Пекин, да, я туда зашел, и там было классно. Я прям до сих пор перед глазами эта волшебная тарелка, наполненная до отказа.
6: Вот что ты сейчас делаешь, скажи, вот, пожалуйста. Здесь нужно сделать такое вступление, сказать, что Антон, в принципе, очень любит курицу во всех вариантах. И вот это в кисло-сладком соусе. Сейчас мы начнем издавать странные звуки в эфире, потому что не поужинали.
7: Я
6: мы...
7: просто каждый день ее употреблял, и тут это была вот вершина этого наслаждения. Отправился в открытки, пошел сидеть на вокзал, там даже часик посидел, увидел такой поезд, как Москва-Пхеньян. Ну, понятное дело, что как бы есть такой поезд, но его фактически цепляют к поезду Москва-Владивосток.
6: Угу. Ну, звучит красиво.
7: Но вагон с иероглифами прям красиво было, да. Распогодилось, все было классно. Открытки было крайне тяжело купить. Я много чего обошел. И под конец я пошел по фотосалонам, и где-то мне говорили, а вот я не напечатал. Но в какой-то момент открытки все-таки нашлись. Угу. Отвратительного качества, но все дошли. И с Биробиджаном заканчиваем. С Хабаровском тоже закончим, потому что надо все-таки обещанное выполнять и поговорить про Сахалин.
6: Так.
7: Да, в Сахалин мы решили ехать с товарищем, потому что в однёху Сахалин это, ну, дорого. Но опять-таки, как вот мы уже такие заметили, для каждого дорого это что-то разное. Поэтому если я буду говорить дорого, да, вы имеете право со мной поспорить, но у каждого просто разные бюджеты.
6: Ну, естественно, это нужно учитывать.
7: Да. И на что нужно было заложить бюджет? Это на еду, на квартиру и на машину. Так как Сахалин довольно большой, он, по-моему, длину километров 800 на север. Сам город Южно-Сахалинск находится на юге. Без машины никуда. И есть две проблемы, которых я очень боялся, и надеюсь, что сейчас у слушателей, которые слушают это все дело, я хоть как-то постараюсь, чтобы они свой страх перебороли. Если раньше я боялся вообще чужих машин прокатных, потому что, ну, привык к своей, и все за другую прям, ну, вообще, ну, никак. Вот.
6: Но иногда, наверное, необходимо, да?
7: В том году мы ездили на Алтай, и я умудрился найти самую отвратительную по состоянию и самый дешевый на автомобиль на всем Алтае. Это ушатанная, абсолютно всосанная Лада Гранта. И тогда, пытаясь воткнуть одну из передач, я думал, а вот почему я именно это сделал? То есть товарищ бы мой, мы с тем
6: ездили. Ну, из экономии, наверное, нет?
7: В первую очередь, конечно, да. Но там, допустим, переплата 500 рублей в сутки могла бы, например, на более адекватном автомобиле помочь нам путешествовать. Ну, тогда вроде да, мы неплохо покатались, но я так подумал, а почему бы попробовать получше машину? Я тогда еще боялся коробки автомат. Сейчас смеетесь надо мной все, но так бывает, это психология. И мне там в том году дали больше часа прокатиться. Я, в принципе, понял, что все там нормально ездится. А тут еще правый руль. Ну, там же чем дальше на Дальний Восток, тем левого руля нет абсолютно совсем, и есть только правый. А это объективно...
6: А движение вот другое, не так?
7: Не-не-не.
6: То есть, мало ли
7: что. Мы-то в одной стране живем.
6: Кто
7: да,
6: знает,
7: как бы руль правый, так. Движение то же самое. Ну, получается, первое, о чем думаешь, это обгонять тяжело. Но зачем обгонять, когда ты никуда не торопишься? Получается, для меня было, да, новшество — это автомат и правый руль. И если там бронировать нормальную машину, то на ней запрещено съезжать асфальта.
6: Совсем? Кто это контролирует?
7: Арендодатель. Сейчас же это под GPS легко можно отследить.
6: Да.
7: Нахлобучить на штраф. И нужно было типа внедорожник. И знающие люди поймут, есть шикарнейший внедорожник японского типа под названием Suzuki Jimny. Культовый автомобиль, прямо как у нас Нива. Но есть нюанс. Если Нива плюс-минус адекватных размеров, то Suzuki Jimny нет. Это такая сатанистская коробочка, в которой мало места и сама она маленькая. Причем проедет она, может, она и Ниву где-то сделает. Но она маленькая.
6: Део Матис.
7: Скорее, или как оно, или меньше.
6: Меньше?
7: И у меня была, да, такая проблема, что я физически не знал, куда деть правую руку. На руле и некомфортно, а больше и места нигде не было. То есть, если открывать окно, то хорошо.
6: Вот это шоферское, да, вот это вот? Загар правого локтя, да?
7: Волги там в другое окно высовывают. Ну, у нас всего было две двери, потому что это сатанистская коробочка такая. Но, с другой стороны, зато она на автомате, и левой рукой ничего не нужно было делать, только там драйв тыкать и ехать вперед. Это, конечно, ну, плюс огромный. Там, естественно, помимо того, что руль в бардачке, там перепутаны местами поворотник и дворники. Причем я, оказывается, вполне себе адекватный и нормальный. В спокойной ситуации я все делал, включал поворотники иногда, включал дворники по возможности, нажимал на газ, все было хорошо. Но оказывается, в стрессовой ситуации подсознание хотело, чтобы вот левая нога, которая должна быть абсолютно свободной, ничем не заниматься, жала на какие-нибудь не те педали, а вместо поворотника включать дворники. Так, наверное, сахалинцы и вычисляют как раз приезжих.
6: Ну, интересно, интересно.
7: Не показал поворотники и машет дворниками, он не дурак, он просто вот еще...
6: Ну, он не привык, да.
7: Да, просто не привык. И в итоге, ну, я нормально сработался с этой машиной. Да, крыли мы ее постоянно. Подходили с товарищем не с тех сторон постоянно. Стоило это шикарное удовольствие 4500 в сутки в сезон, а сезон там начинается с июля, скорее всего, дороже. Но получается 4500 в сутки вполне себе адекватная цена за внедорожник, на котором не просто можно съезжать на грунтовые дороги, но на котором можно еще пытаться что-то покорить. Единственное, что там непонятно прописано в договоре, что поездки во все места, и они там перечислены, нужно согласовывать с собственником машины.
6: То есть собрался в горку куда-то, позвонил?
7: А так? Вот непонятно, потому что один там отдыхать уехал. И в итоге я просто начинал утро с того, что я рассказывал, куда я поеду. И мне просто писали. И не писали.
6: Поезжай.
7: Вот как бы...
6: Да, вот так это.
7: Причем, ну, местами, понимаешь, там дорога отвратительная, они говорят, ну, едьте, но вот там на одном из передач сказали, а вот там нам машину перевернули такую же. Она просто еще маленькая, квадратная, легко перевернуть.
6: Господи.
7: А я не готов был покупать им новую машину, я бы себе лучше такую взял. И было как бы... Мы не хотели проблем, потому что у нас в деревнях у людей хотя бы есть трактора, а там нет.
6: Почему?
7: Ну, как-то с сельским хозяйством там не задалось на острове. Там ветра, вероятно, холодно.
6: И трактора еще вообще ни для чего не нужны.
7: Как-то вот с тракторами там, ну, может, они где-то и есть. И они, скорее всего, тоже японские.
6: Может
7: там,
6: быть, своеобразные. Тоже такие, да, праворульные, да.
7: Не, мне заранее там, даже в Навле в сервисе сказали, там Сахалин, там сопки, там вот внедорожник — это не роскошь, а все на них ездят. Так оно и было. Причем вот эти Suzuki Jimny там могут завысить, походу, до любой высоты. Там неважно, ни законы физики, ни возможности. Там каких вариантов только тюнинга мы не увидели. Из-за него, походу, не особо сильно ругают. ну да ладно, это что-то я сильно вперед забегал. Я прилетел ночью, товарищ прилетел на утро, я уже зачислился в квартиру. В этот раз сняли трехкомнатную, потому что он иногда хотел от меня отдыхать.
6: Ну, это нормально.
7: В принципе, да, нет вопросов. Я умудрился найти самую дешевую трешку на всем Сахалине. 6 ночей обошлись в 24 тысячи рублей. Все там было, горячая вода была, кухня была.
6: Ну, все необходимое для жизни.
7: Да, вредный товарищ сказал, конечно, что это кухня маленькая, конечно.
6: Ну, а ему нужна была, он там готовил там.
7: Гречку варил каждое утро.
6: Ой-ой-ой, ну для этого и маленькой кухни достаточно. Это я скажу как человек, который 24 года прожил в хрущевке. Итак.
7: Да, я рядом с гречкой пельмени варил. Ну, в общем, он с утра приехал, и я поражаюсь, он там, ему около 40 лет. И он также, получается, ночь не спал. Логичнее было бы хоть как-то отдохнуть.
6: Вот. Но нет.
7: А мы пошли в кафе «Восточная ночь» отмечать встречу, давно не виделись. И потом пошли пешком гулять по городу. Ну, предварительно мы взяли автомобиль, потом подогнали его к дому, оставили его там, пусть настаивается, а сами пошли гулять по городу. Такая ознакомительная прогулка. Заходили в дорогие кофейни, пили кофе.
6: Кутили, в общем.
7: Ну, как могли.
6: Как могли.
7: Там же еще 5% корейцев проживают на Сахалине. И у них там есть корейский центр, где есть корейский ресторан. И везде в отзывах это вот прям, вот там корейская еда. В общем, буду сейчас разочаровывать, если кто туда захочет зайти. Мы зашли, товарищ у меня разговорчивый, спрашивает у официанта, вот, что бы ты взял? А он напоминает корейца, но такое ощущение, может, все-таки казах, ну ладно, будем считать, что все-таки он кореец. Это вот суп юкидзян. Я даже название запомнил. 990 рублей. Дорого, говорит дорого, мой внутренний и жадный Антон.
6: Так прав, внутренний Антон,
7: ну,
6: да. Для супа-то.
7: Ладно, давайте два, больше ничего не надо. Ну и чайку попить. Приносят, а там же у них все острое еще. Плюс там кимчи это все принесли. И я ем, и я понимаю, что это вот просто доширак с тушенкой. Я прям вычислил это.
6: Красненький.
7: Да, вот этот, тот самый острый, ну там же и лапша была тоже.
6: Да.
7: А ну, тушенку не узнать тоже проблематично, даже если ты ее не ешь. Я просто периодически такие блюда в палатке завариваю с утра, очень даже неплохо, как бы. А тут я это вот купил за 990 рублей. Причем официант спросил, ну как вам? Я высказал свои догадки, официант ушел, а товарищ мой потом слышал их разговор, что они употребляли слово «доширак», «тушенка» и смеялись. Наверное, все-таки...
6: Прав ты оказался, наверное, да? Или...
7: Ну, мне кажется, да, все-таки.
6: Не исключено, да.
7: Ну, там красивая подача была, все красиво, но такое маленькое разочарование. И дальше как раз надо успеть за полтора минуты рассказать, как мы завершили первый наш день, а завершили мы его шикарно и божественно. Там есть гора Большевик, на которой находится курорт «Горный воздух». Туда ведут две канатные дороги. Вместо того, чтобы спать, я узнал их расписание работы. Мы до туда доехали. И там встретили закат над городом. Закат был над городом божественный. Просто, ну, не дать не взять.
6: Уже не зря день прошел.
7: Все было красиво, а вот эти вагончики канатной дороги, они тоже были прекрасные.
6: Ощущение безопасности, да, все нормально. Потому что разные же бывают канатные
7: дороги.
6: Нет,
7: там вполне нормально было, только при каждом прикладывании карточки с нее списывали 230 рублей. А туда, получается, стоит два раза по 230. Там можно еще куда-то еще, там канаток много еще выше, но мы остались там. А обратно, на удивление, бесплатно. Единственное, что только в 22 закрывается, и помнишь раньше, как люди садились вот в последние маршрутки, вот эти желтые газельки убогие, набивалась вот эта финальная вечерняя маршрутка.
6: Да, последний автобус на север, да.
7: И такая же история была с последней канаткой, как помните.
6: Ой, как печально.
7: Людей это было сверху много.
6: А перевес там, знаете ли, вот это все, нет?
7: Закат был. Ну, видимо, да, может и были какие-то ограничения, но все живы, все нормально. Но
6: главное, что добрались.
7: Снизу зарождалась акция «Свеча памяти». Я пообщался с твоей коллегой, сотрудницей местного телевидения. У нее ко мне был только один вопрос. Почему Сахалин? Почему в нормальном месте отпуск не проводить?
6: Интересный взгляд. Нормальным. Что имеется в виду? Нормальный отпуск? Нормальное место?
7: Ну, они, видимо... Для них, видимо, это обыденность, как для нас что-то другое.
6: Ну, пусть к нам приезжают.
7: Ну что, прервемся на небольшую рекламу, да, и продолжим после нее.
8: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
10: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
11: Рекламная служба 32 радио 404 333, код города 4832.
6: Итак, Антон Запорожец рассказывает нам о возвращении на канатной дороге обратно откуда-то. Да? Напомним, откуда?
7: С курорта «Горный воздух». Угу. В общем, первый день мы провели как надо. И, ну, расчет был на то, что больше мы в городе особо не будем оставаться и будем каждый день куда-то ездить. И так все и произошло.
6: И куда вы ездили?
7: А по всяким мысам и прочим. Сейчас я хочу открыть карту, чтобы чуть-чуть хотя бы...
6: Ну, пока ты открываешь карту, скажи, пожалуйста, хорошо, вот Хабаровск у нас по какому-то атмосфере не особенно отличается от Брянска. Ну, Южно-Сахалинск-то отличается?
7: Да, он такой маленький. Побольше Навли, конечно, но маленький такой город. Вокруг его окружают горы, и их с города видно. Угу. Ну, вайб какой-то есть, но словарного запаса у меня нет, чтобы это все описать.
6: Ну, здание этажности какой? Высокие, невысокие? Улицы широкие, неширокие? Люди также одеваются, я не знаю, что вот там? Ветренность больше?
7: Сахалин российским стал-то с 45-го года, если не ошибаюсь. Так. И, ну, если мы, допустим, находясь в Выборге, видим какие-то финские постройки, угу, и немало, то там этого особо было незаметно. Это все, что можно сказать о городе. Угу. Наступает следующий день, и мы путь держим в город. Я сейчас хоть классно скажу ударение. Город Корсаков. На самом деле, ну, мы поехали дальше, но остановимся на Корсакове, портовый город. Угу. Мы там поели шаурмы, посмотрели на обзорную площадку. В Корсакове есть... место, которое называется «Гора слез». Вспоминаем, ну, кто знает, вспоминаем, кто не знает, сейчас узнают. Японцы в свое время, как бы так выразиться, приглашали много корейцев.
6: Ой, там очень печальная и насыщенная история, да.
7: Да, и когда японцы из острова ушли, они сказали, что корейцы — это не японцы, мы их сами забирать не будем.
6: Делайте,
7: и
6: что хотите.
7: На,
6: да,
7: этой горе корейцы ждали корабль в Корею. Угу. Один пришел, больше кораблей не пришло, и там прям людей было много, которые ждали этот корабль, и отсюда и гора слез. Опять-таки из-за того, что корейцев на острове до сих пор там 6% даже, то есть там со всеми этими памятниками следят, там все красиво. А мы отправляемся дальше вдоль берега. Там есть такое место, как у нас вот в Брянске, из Брянские Мальдивы, там есть бирюзовые озера, бывший карьер, где тоже красивая бирюзовая водичка была. Мы также отправились до поселка Новикова. Там с поселка Новикова стартует экскурсии на маяк Анива. Угу. Жемчужина Сахалина, на которой мы не побывали. Потому что переправиться туда на лодке стоит около 10 тысяч рублей.
6: Ну, это не очень вписывалось в ваш бюджет путешествия, наверное.
7: Жаба душила. А кроме как водой туда не добраться. Мы там добрались еще до трех мысов. Это не мысов, а скал, наверное, можно так сказать. Тут надо проще фотки показывать, а по радио фотки не покажешь. Короче, весь день мы... три камня это называется, оказывается. Средний, малый и большой. В любом случае, мы наслаждались пейзажами и отвратительным грунтовым покрытием.
6: Дорожным.
7: Также заезжали на так называемое озеро Буссе. На картах оно обозначено как лагуна Буссе. В общем, красивые атмосферные места, и там, в чем особенность и то, что ты находишься на Сахалине. Мы привыкли видеть какие-то лысые горы, черные. А там из-за повышенной влажности все горы заросшие.
6: Ну почему? В Крыму же тоже заросшие горы, как бы это.
7: Ну нет, я
6: ну, не все.
7: Может, я не, я просто зимой преимущественно там был. Ну, такое ощущение, что там растительности по минимуму. А тут прям такие мохнатые и зеленые. И все непривычно. Еще это праворукая японская машина. В общем, прониклись.
6: Романтикой. Атмосферой.
7: Было очень романтично, но вся романтика нас ждала впереди. Будем считать, что мы вернулись. Единственное, что в Корсакове мы еще зашли в кафе «Пекин». Я взял курицу в кисло-сладком соусе.
6: Ну, естественно, да. Конечно, да.
7: А товарищ взял морских гребешков. Там за тарелочка она стоила 2000 рублей за маленькую порцию.
6: А стоило оно того? Вот, ну, во имя
7: я
6: чего
7: чуть-чуть
6: вот
7: подъел, ну, наверное, стоило. Но, опять-таки, товарища не устроило, потому что он бы хотел настоящий вкус этих гребешков попробовать. Они там были в каком-то соусе китайском. Поэтому... Но все равно завершилось довольно неплохо. Снова мы попали в свою любимую квартиру, чтобы на утро поехать в город Невельск. И мы думали, что мы за один день съездим и в Невельск, и в Холмск. Ну, там они недалеко расположены. И надо еще сказать, что каждый день мы оказываемся на каком-то другом берегу. И там же разные океаны, разные проливы, разные моря это все омывают. Но пусть это все знают географы.
6: Ну, географы, не географы, интересно же, как это ощущается, когда ты постоянно...
7: Абсолютно никак.
6: Понятно. Не получилось. Просто ладно, продолжай.
7: Для тех, кто знает географию. А в итоге мы на Невельск потратили целый день.
6: Что же там?
7: Сначала мы туда приехали, испили кофе, нашли шикарнейшую кофейню с едой, там было прям все как надо. А я не помню, знал ли мой товарищ или догадывался, там весь Невельск базируется, вся символика из сивучей. Это
6: большие,
7: такие...
6: прекрасные такие морские животные.
7: Вонючие.
6: Ну вот да, вот мы уже обсуждали просто это с Антоном и не раз, что когда вот он сказал, что вот эти зверюги там были, я почему-то прихожу в восторг, потому что мне нравятся все вот эти морские львы, возможно, потому что их видела только по телевизору и на экране компьютера.
7: Да нет, вживую тоже, почему нет.
6: Но мне... они прикольные.
7: Смотря куда ветер дует, как говорится. И мы оказались на центральной, ну там не площадь, центральное место на набережной. И нас очень сильно уговаривала женщина за 1200 за одного прокатиться к этим самым сивучам.
6: Чтобы поближе понюхать.
7: Там, да. А там только вблизи-то это все и пахнет. И издали это все нормально. Там есть определенная такая пристань. И мы отказали этой женщине. Мы сказали, мы пока не хотим тебе платить 1200. И мы сейчас думали, что можно дойти пешком. Пешком туда дойти не вариант, потому что на этой пристани... героически выложена стена, которую нельзя перелететь. И мы как бы прошли чуть по набережной, свернули в более дикую часть и пытались на них смотреть издалека. Видели, как туда возили туристов. Ну, а это одно из единственных, не единственное, но почти единственное место, где они вот в своей среде обитания, возле людей, рядом. По-моему, такое место, где есть где-то еще на Камчатке, это возле людей. То есть они мало где вообще как бы селятся и живут.
6: И нормально себя чувствуют. Этом.
7: Судя по всему, они прекрасно себя чувствуют. И недалеко от нашей уже смотровой площадки мы увидели, что там у мужика есть лодки, и мы пошли договариваться.
6: Соблазнились все-таки.
7: Торговались до 1000 за человека. Ну, как-никак сэкономили все-таки.
6: Ну да, да, считается.
7: Но мне понравилось. Был неплохой катер, были мы двое и еще одна из семейных пар. И он все сделал правильно. Мы сначала подумали, что они там на мало подвозят еще что-то. А он прям молодец. Сначала одним бортом подъехал, там одна сторона посмотрела, потом другим бортом подъехал. Плюс он довольно интересно все рассказывал. В общем, вопросов не было. Много нафоткал, много наснимал, много насмотрел. А там же, ну, у них
6: в паблик
7: как...
6: я уехал, не выложил.
7: Выложил.
6: Но не все, что насмотрел и наснимал.
7: А, нет, там я, может, ну, конечно, да, это конечно.
6: Конечно.
7: Да. В чем еще...
6: Сейчас я, извините, перебью Антона и спрошу у него, кто не знает, у нас технический обучательный эфир. Вот у нас сейчас погода должна выйти. Мне что делать?
7: Давай ее выпустим.
6: Давай
7: будем
6: же выпустим
7: погоду. Близиться к завершению, ага.
6: Да.
7: А вот как бывает, да?
6: Вот так бывает.
7: странно. Ну, еще раз давай попробуй так же сделать.
12: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут до плюс 13. На небе малооблачно. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
13: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
6: Так вот.
7: А так задумывалась, видимо.
6: Да. Угу. Сейчас
7: есть
6: мы еще...
7: 4 минутки, угу, надо рассказать про Холмск, и это классно. В общем, сивучей посмотрели, и вроде как по сценарию мы должны были поехать в Холмск, а я говорю, блин, давай подальше проедем, глянем, что там дальше, например, на город Горнозаводск. Именно в этом городе мы посмотрели мост железнодорожный, который был еще, который больше никогда не будет перешит на российскую колею. Дело в том, что до 22 года там железная дорога была не нашей ширины, она угу. была ширины японской колеи, там были японские
6: поуже, да,
7: составы, да-да-да-да-да, угу. там на 50 сантиметров. И я, как любитель железных дорог, как сын железнодорожника, увидел это все дело. В Горнозаводске есть еще какой-то горнолыжный курорт, но летом это, видимо, не совсем все работает. Дальше еще была такая большая незапланированность. Мы по грунтовке отправились, если не ошибаюсь, городок назывался Шибунино. Там находился, отмеченный на Яндекс.Карте, почему-то название такое было «Мост любви». Вероятно, это реально еще и японский мост. Там было классно. А еще мы заранее спланировали. У нас в машине, помимо самой машины, было еще два стула, стол, газовая горелка, и мы решили устроить...
6: Где там это помещалось все, господи, в этой машине?
7: Учитывая, что багажник глубиной 30-35 сантиметров, да, вопрос хороший, но как раз-таки багажник только это и помещалось. И устроили мы романтический обед, заваривая корейскую лапшу.
6: Прелестно.
7: А с томатным вкусом это было вообще прекрасно. Это... Больше у нас ничего не было, у нас кончился газ, мы до конца даже не смогли вскипятить этот чайник, но...
6: Горячее сырым не бывает.
7: Какая разница, если это было на берегу океана?
6: Действительно. Ну, про океан. Расскажи же нам что-нибудь про океан.
7: Ну, это как море. Была в Крыму, то же самое, только там.
6: Господи.
7: Пляж из песка и местные тети на праворульные ушатайки без номеров, но, видимо, полноприводные, пытались ее отправить на тот свет, но из-за того, что японские машины довольно качественные, машина все равно продолжала двигаться. Хоть и иногда кипело. Это было красиво. И дальше мы вернулись в Невельск. Решили поужинать очень просто. Шаурмой с креветками на закате.
6: Нет, подожди. Вот ты опять рассказываешь про ужин. Это издевательство. Почему не будем говорить еще раз?
7: Уже почти конец.
6: Уже почти, да. У меня все равно есть такой вопрос. Вот человек, это почти как море. Была в Крыму? Я понимаю. Но вот скажи, неужели действительно человек... находясь на берегу океана, просто такой «Угу, океан», и дальше поехал. Серьезно?
7: А что надо делать?
6: Научи. Ну, я не знаю.
7: Я в следующий раз, когда
6: откуда я знаю? Я ж не была на берегу океана, я только на берегу моря была.
7: Ну, смысл один и тот же. Вода бескрайняя. Угу. Если там город портовый, то там есть большие корабли. В нашем случае там не было абсолютно ничего. Было голубое небо и вода.
6: Сейчас я немножечко собрала, на берегу двух морей я была, но неважно. Все равно, вот это то же самое, да? Ну, хорошо, допустим, вот Черное море, там больше запаха водорослей, на Балтийском этого нет. Там как?
7: А у меня нос не особо работает, наверное.
6: Все понятно, хорошо, давай про ужин, я поняла, продолжаем.
7: Не, это был обед. А, ну ужин.
6: А, конечно.
7: Ужин с шаурмой с креветками. Кстати, я вот все это дело забыл упомянуть, что там ценник процентов на 30 дороже на все. Я особо еще овощи не ем, но овощи, наверное, еще дороже. И самая базовая шаурма там стоит 400 рублей, как правило, дороже. Поэтому, вернувшись в Брянск, я чуть ли не расплакался в Пятерочке, какие приятные цены у нас вообще на это все.
6: Вот есть хорошие, есть.
7: Да. Ну, давай, наверное, прервемся на последнюю в нашем эфире рекламу и, наконец-то, перейдем к завершению, и ты рано или поздно сегодня поешь все-таки.
6: Наверное, да.
14: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
15: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
16: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
19: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
6: А мы продолжаем.
7: Ты хоть расслабилась уже вот к второму часу эфира?
6: У меня такое ощущение, что да.
7: Потому что вот у меня обычно в первые разы не получается. Вот то самое чувство, когда ты хоть как-то что-то контролируешь, приходит как-то потом. Но я думаю,
6: и
7: да,
6: ты в этот момент понимаешь, что ты не контролируешь, потом, а расслабился, потому что забыл половину
7: обычно,
6: кнопочек.
7: Обычно,
6: да,
7: в этот момент еще, ну, опять
6: вылезает какая-нибудь ерунда.
7: Тебе это не грозит особо пока что. В следующий раз обязательно. Следующий день — город Холмск. И с утра меня посетила гениальная мысль просто так съездить в Холмск и вернуться, чтобы ночевать опять в этой трехкомнатной квартире.
6: Я не могу это не сказать. Шерлокск. Холмск. Да. Я терпела еще с прошлого блока.
7: Что-то в этом есть.
6: Да-да-да.
7: Я товарищу предложил, говорю, хоть у нас и оплачена квартира, а давай мы из Холмска поедем куда-нибудь вдоль берега океана и заночуем там где-нибудь в Томарях, а вернемся, пересечем остров по самой узкой его части, там через Долинский, и вернемся в Сахалин. Идея была встречена прекрасно. Вместо того, чтобы поехать куда-нибудь в нормальные места и перевернуть машину, мы решили вот поехать туда, куда и туристы особо не ездят. Сказано, сделано. Город Холмск раза в два больше, чем Невельск. Там есть порт. С утра, понятное дело, нужно попить кофе, а заодно и перекусить, потому что больше общепита мы не найдем. Свет, прости.
6: Продолжай. Нет, ну, ты так говоришь, как будто ты поужинал, и вот тебе все это...
7: Ну да, есть такая проблема.
6: Ну продолжай, уже все равно.
7: Не, а тут, если до этого можно было как-то избежать, то здесь надо обязательно.
6: Я чуть-чуть поясню для радиослушателей, кто-то же нас сейчас слушает, все приехали, конечно, домой, как ты говоришь, но тем не менее, что просто мы вот тут вот эфирим, а мы до этого день отработали, и поэтому нам...
7: Остались на факультатив.
6: Смешно и, да, и несколько забавно, и голодно. Продолжай.
7: В общем, нашли удивительную... Думали, что кофейня — это полноценная едальня, и там можно было заказать салат из осьминога и суп из краба, прям с кусочками настоящего краба. Наконец-то мы вот прям до местной кухни, до морской дорвались, что мы там и на рынке видели целого краба, такого страшного.
6: И живого еще, нет?
7: Ну, такого, да, полуживого. А тут как бы... Осьминог, он такой не мягкий, твердый. Суп из краба такой вкусный. 700 рублей.
6: Ну, осьминог — это ж мышца, считай, одна сплошная.
7: Ну,
6: лучше об этом не задумываться.
7: Для
6: да.
7: тех, кто разбирается, как говорится. Да, классно перекусили, изучили немножко город, погуляли. Ничего особенного. Дальше начинается самое интересное. Мы как раз двинулись на север, в сторону поселка Томари. Асфальт у нас продолжился еще километров 30 максимум. Дальше пошла вот эта адская грунтовка. вокруг моря. Опять-таки, если бы я готовился к эфиру, я сказал бы правду, а тут я просто предположу. Там, кстати, рядышком еще шла Южно-Сахалинская железная однопутная дорога. И там есть реально пригородное сообщение, там по нему, по этой дороге ездят живые люди. И было приятно на это посмотреть, потому что железная дорога на фоне моря, это красиво, плюс там местами
6: это такие... Это очень красиво. Я очень... Я сижу молчу, но я такой же фанат железных дорог, на самом деле, хоть и не из семьи железнодорожников. Поэтому тут очень понимаю.
7: Очень грустно, что я нигде не прокатился на этой железной дороге.
6: Ну, посмотрел хотя бы на нее.
7: Это было, да. И ввиду того, что во времена своей молодости...
6: Ты господи.
7: Там гостил Чехов, тезка мой. Не гостил, он переписью населения, если не ошибаюсь, занимался. И там есть и города Чехов. И в каждом городе очень много памятников Чехову. Там забавные, как сказать, забавные. Там встречались такие населенные пункты, как там Костромское, Пензенское, Нижегородское. Мой товарищ предположил, но, возможно, это правда. Там же в свое время ссылали людей туда. И, видимо, вот эти
6: называли
7: вот
6: так.
7: Комьюнити, да, создавали населенные пункты в честь городов, откуда они приехали. Много чего можно рассказывать, но время эфира, к сожалению, не резиновое, а Света уже при смерти, потому что про еду было сказано много, но...
6: Антон не при смерти, да. Ну-ну-ну.
7: Приехали мы в Тамари. Я заранее бронировал номер, причем товарищ хотел подороже, но админша подороже не рекомендовала, сказал, там напор воды отвратительный. Берите лучше номер без удобств. Товарищ у меня категорически не любит такие номера, ему прям вот-вот хочется.
6: Это можно понять, логично.
7: Ну, был бы он хотя бы девочкой, то ладно. Но, ну...
6: А комфорт любят только девочки, можно подумать.
7: Возможно.
6: Понятно, ну ладно.
7: В Тамарях, позвонив в гостиницу, она сказала, что он не на месте, нужно подождать. Я предложил ее забрать на автомобиле. Товарищ мой расстроился, потому что в этой адской коробчонке ему нужно было сесть еще и на заднее сиденье. Зачем там вообще заднее сиденье? Вопрос открытый.
6: А там вот как в Оке как... откидывает.
7: Да. Так
6: прелесть
7: вот,
6: какая.
7: Вот все. В итоге он оскорбленный проехался, мы забрали администратора, и она нас заселила в гостиницу. Стоило, если не ошибаюсь, это 3000 рублей. Что по сахалинским меркам еще и недорого.
6: Ну да, в сравнении с тем самым супом.
7: Две кровати, телевизор и все такое. Мы у нее спросили, а может у вас тут какое-то кафе есть или кабак? Сказали, нет. А это даже город Тамари, население около 2000 человек.
6: Там, а кафе нет.
7: Там есть многоэтажки, нету кафе. Максимум, интересно. Наверное, там что-то открывается, чтобы кого-то помянуть. Это не факт, как они с этим справляются.
6: Ездят соседние населенные.
7: Как бы да, но в соседних населенных пунктах-то тоже ничего нет. Это хотя бы город, а все остальное это не город. И там есть достопримечательность руины японского храма. Там рядышком построены беседки, и местная молодежь тусила там. Ну и мы, конечно же, когда они ушли из-за непогоды, а там одна беседка была прям стретчем обтянута, там ветер не задувал. А мы уже люди ученые, мы устроили романтический ужин. Заката не было, все было в тучах, но мы заварили корейскую лапшу.
6: У нас с собой было, это называется.
7: Да, с собой мы еще купили местных напитков и распили все это дело. Также мы ознакомились с ассортиментом местного магазина.
6: Хотя бы магазин там есть.
7: Который был возле нашей гостиницы. И там еще удивительно, там много где, и даже в Тамарях там продавали пинсе. Такие корейские булочки на пару. И у них прям такая еще витрина стоит, и эта булочка постоянно горячая. То есть как они там оказываются, непонятно, кто их туда привозит. Но там даже на заправках есть эти пенсе.
6: Так может их там где-то пекут? Нет?
7: Быть может. В общем, взяли мы это дело, взяли пельмени на развес, чтобы на утро еще хоть как-то поесть, потому что, ну, нет мест общепита.
6: Ну это поразительно.
7: И... ладно, хоть связь была. И самое главное, вот нам зашло. Нам зашла эта задница Сахалина. На самом деле, это большая цивилизация, но зашло безумно вообще. Мы увидели, как, ну, живут люди по-настоящему.
6: То есть ради чего вы ехали, получилось?
7: Мы не знали, ради чего мы ехали. Мы думали, что мы там всякие попсовые достопримечательности.
6: Нет, чтобы со всех вы ехали, открытых. Чтобы зашло. Мне кажется, все путешествия. Вот чтобы ради этого ощущения мне зашло.
7: Я не сильно что-то ждал, и мы это вообще не планировали. И тут мы поняли, что мы все сделали правильно.
6: Мы абсолютно не планировали, правильно. Но поняли, что получилось.
7: Нас протрясло классно. На этой грунтовке, вот этот вот контакт с местными жителями, отсутствие заведений, куда можно сходить, там парочка этих убогих достопримечательностей, и то одна. И мы поняли, что это вот оно.
6: Ну, прекрасно.
7: Абсолютно оно. И на следующий день он был предпоследним. Мы двинулись дальше на север, чтобы пересечь, опять, как я уже говорил, город по узкой его части. И мы уже оказались на другом берегу океана. В Взморье мы посетили также руины японского храма. Они там буквально друг напротив друга расположены. Если с другим берегом сравнивать, все было красиво. Нашли кафе под названием «Райского места». Наконец-то нам там сварили кофе. Мы обрадовались цивилизации. Наконец-то хорошая асфальтированная дорога, потому что до этого было все плохо и сомнительно. А дальше мы просто-напросто вернулись в город, передохнули. Решили сдать машину на сутки раньше. Для этого ее нужно было помыть. То есть, ну, вся вот эта вот бытовая...
6: Ну, там компенсируется же это, да?
7: Ничего там ничего не компенсируется.
6: Понятно.
7: Благо, нам полностью хотя бы вернули залог. Странно, они даже как-то не дождались, пока штрафы придут, что удивительно. Причем машину отдавали. Там вообще собственник младше меня, но он говорит, я там типа пьянствую за городом, отец заберет. Отец вышел, я говорю, мы никуда не ездили, с машиной все в порядке. Зачем вы ее тогда брали? Ну, мы думали, поедем, но мы... У меня товарищ мнительный, он даже лужи мне запрещал проезжать, думая, что мы утонем на этой коробчонке, и нам... а тракторов там нет. Все было нормально. На следующий день мы сходили, купили открыток, каких-то сувениров. Там адски дешевое такси. Вот все дорого, а такси дешевле всего. Это прям было удивительно.
6: Интересно, странно.
7: Да, и в 4 часа у нас был вылет. По местному лететь было также 8 часов, хотя заявлено 9, но типа на час раньше как-то он прилетел. Там всегда с востока лететь дольше из-за устройства нашей планеты, потому что там ветер сопротивляет, делает сопротивление самолета. Вот. И если там товарищу было где переночевать, мне тоже было где переночевать. И я как бы переночевал, только я проснулся в 3 ночи по московскому времени и был не в одном глазу.
6: Ну, это предсказуемо, наверное, да?
7: Потому что я 2 недели жил по восточному времени. И хорошо, что у меня хотя бы день был, чтобы хоть как-то прийти в себя. Не помогло. Всю следующую неделю было адски тяжко ездить на работу. Благо мы на радио все программы распустили, иначе не знаю, как это можно было пережить. Неделю я еще более-менее адаптировался, просыпался попозже, и все стало хорошо. На самом деле, да, в этом эфире не было рассказано про особые такие...
6: Про геокэшинг не было рассказано. Что, в чем суть?
7: Товарищ вот меня это вообще стесняется говорить про это. Именно поэтому я никогда не смог затащить его на радио, потому что он считает, что это стыдно. Но это не стыдно, просто под геокешинг это нужна отдельная программа,
6: да.
7: Которая, кстати, когда-то в эфире 3D радио была. 2 часов, как говорится, хватило. В любом случае, Сахалин — классное такое туристическое остров. Интересно посмотреть, где встречает солнце наша страна. Разница была 8 часов. В Хабаровске было 7, здесь было 8 часов. Проблематично, конечно, было звонить на Брянщину. Я вот дождался 6 вечера. Звонил, у всех было 10 утра.
6: Ну, нормально.
7: Да,
6: нормально.
7: Рассказывал, что мы живы, все нормально. С бензином там было тоже вполне себе все в порядке, хотя здесь такие первые весточки приходили. И, в общем, было классно. И на двоих довольно-таки бюджетно. И мне много потом сказал: а, ну да, вот вдвоем путешествовать хорошо. А, ребят, для того, чтобы путешествовать вдвоем, нужно до этого проехать не одну поездку или даже, не побоюсь этого слова, экспедицию.
6: В смысле притереться?
7: Да, у нас как-то все с первых дней нормально пошло. Они все, люди, друг другу подходят.
6: Да, более чем, конечно.
7: Таким образом отдых можно себе испортить. Поэтому вдвоем кататься хорошо, но чтобы к этому прийти, нужно...
6: Проверенный товарищ по путешествиям.
7: Да, как говорил Максим Старовойтов, есть такой известный брянский велосипедист в узких кругах. Он говорит, для того, чтобы куда-то поехать, нужна предварительная скатка. И ну это вот не только к велоспорту подходит. И в завершение хочу поздравить тебя все-таки с первым самостоятельным эфиром.
6: Спасибо.
7: Он, на удивление, получился. Надеюсь, ты все-таки
6: На мое удивление тоже.
7: Поужинаешь.
6: Я надеюсь, что ты тоже поужинаешь. Хватит делать вид, что ты не планируешь это сделать.
7: Если у нас были случайные слушатели, очень большое спасибо, что вы остались с нами. Если
6: и будет... простите, если что не так.
7: Хоть какая-то обратная связь. Будем рады, если вы напишите об этом на сайте 32radio.ru по кнопке сообщения в студии. Это можно сделать анонимно. Или, если вы не сильно стесняетесь, группа ВКонтакте 32radio, там тоже есть сообщения. А на этом все. Антон Запорожец, Светлана Кондратьева, Человек Театр. Мы на сегодня, пожалуй, все. Жалко, что на календаре не пятница.
6: Всем счастливо.
20: четверги, 21 час.
21: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
22: Не за горами конец летнего сезона. К сентябрю вернутся курортники, и жизнь начнет свой очередной виток, который у нас, у представителей средств массовой информации, называется «Новый сезон», поскольку к его старту мы по традиции готовим обновление, что-нибудь интересное, захватывающее. В жизни автолюбителей то же самое. По осени возрастает интерес к покупке транспортных средств. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
21: Автомобильные факты.
22: При выборе себе автомобиля следует учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и предполагаемые цели его использования. Прежде всего, необходимо проанализировать, как именно вы планируете эксплуатировать автомобиль. Начните с ответов на вполне себе простые житейские вопросы. Где будет проходить большая часть ваших поездок? Предпочтительно в городе с его загруженностью и необходимостью маневрирования или на скоростных магистралях в пригороде? Какова средняя дистанция поездок? Ориентировочный годовой пробег? Следует учесть условия парковки и качество дорожного покрытия. А есть ли в вашем районе узкие дворы? Пары, высокие бордюры или проблемы с зимними осадками. Седан подойдет для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или ценит тишину в салоне, предлагая классический стиль и хорошую аэродинамику. Минивэн станет оптимальным выбором для больших семей. Универсал, вместительный и практичный, подойдет как для семейного использования, так и активного отдыха, позволяя перевозить снаряжение. Кроссовер же станет хорошим решением для тех, кто сталкивается с трудностями парковки в городских дворах, помимо этого сложными условиями зимой и частым преодолением бордюров.
21: Автомобильные факты.
22: Выбор силового агрегата и трансмиссии – ключевые аспекты, определяющие экономичность, комфорт передвижения и, конечно же, долговечность автомобиля. Для тех, кто проводит большую часть времени в городских условиях, оптимальным решением станут компактные бензиновые двигатели с небольшим объемом. Если же ваш маршрут предполагает примерно равное соотношение городских поездок и передвижения по загородным трассам, стоит рассмотреть турбированные бензиновые двигатели средней мощности. Они обеспечивают достаточную динамику для обгонов и уверенное ускорение, а также комфорт на загородных дорогах. Однако такой выбор требует неукоснительного соблюдения графика технического обслуживания. Для частых и продолжительных поездок по автомагистралям идеальным вариантом будет, конечно, бензиновый двигатель или мощные бензиновые турбомоторы. Они гарантируют внушительный запас хода и стабильность на высоких скоростях. В свете текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, и особенно если у вас есть возможность заряжать автомобиль дома, на работе или поблизости, то подключаемый гибрид или полностью электрический автомобиль становится, конечно, наиболее выгодным выбором. В таком случае ночная зарядка позволяет существенно сократить расходы на каждый километр пути. Автоматическая коробка передач – это ваш выбор, если приоритет отдается плавности хода, удобству и максимальной простоте управления. Такой тип трансмиссии идеально подходит для интенсивного городского движения и для водителей, стремящихся к расслабленному управлению. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями предлагает отличное сочетание динамики и экономики топлива, но требует бережного обращения и своевременного технического обслуживания. Вариатор является компромиссным решением, обеспечивающим баланс между плавностью движения и топливной эффективностью, однако для долговечности работы ему необходима регулярная замена жидкости трансмиссии. Важно помнить, что цена, указанная в автосалоне, это лишь вершина айсберга. Полная оценка стоимости владения новым автомобилем в течение 2-3 лет должна включать первоначальный взнос, ну, если, конечно, вы покупаете автомобиль в кредит, а таковых сегодня 3/4, и ежемесячные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. Не забывайте про обязательные страховки ОСАГО и опциональная каска, но если это кредит, то это железобетонно, а также про транспортный налог, зависящий от региона и мощности двигателя. К этому добавляются еще расходы на плановое ТО, замену расходных материалов, шин и непредвиденный ремонт. Чувствуете, что вам предстоит прожить, переосмыслить или проанализировать? Если вдруг в голове маячит мысль «хочу новую машинку», желаю вам отличного выбора и только хороших автомобилей. Удачи!
21: За баранкой!

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут до плюс 13. На небе малооблачно. Ветер западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
1: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ситуация в Брянском приграничье на особом контроле. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область, находясь на передовой борьбы с вооруженными формированиями нацистского киевского режима, продолжает жить и развиваться благодаря людям, которые в это непростое время, мобилизовав все усилия, трудятся во благо Родины. Так, в рамках посещения руководящим составом области Навлинского района состоялась встреча с населением. Глава Брянского субъекта Федерации констатировал, ситуация непростая, но контролируемая. Именно сейчас главное выслушать людей, чтобы жители отчетливо понимали, что могут рассчитывается на помощь и поддержку. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты обеспечиваются электроэнергией, водой, работают сельские магазины, завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, серьезная модернизация идет сразу в нескольких детских садах и школах, в том числе и в гимназии номер один. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. Порядка 6,5 миллиардов рублей направлены на реализацию 42 инвестпроектов в Брянской области. Различными формами государственной поддержки в виде налоговых льгот воспользовались более 20 предприятий. Их общая сумма превысила 657,5 миллионов рублей, что позволило создать более 170 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, в Брянской области изменен закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям различных форм собственности. Таким образом, документ приведен в соответствие с региональным законодательством. Как заявил временно исполняющий обязанности Егор Ковальчук, бюджетный 2026 год уже сложился и реализуется. Глава региона отметил, основным акцентом главного финансового документа Брянщины на будущий год являются детально проработанные инструменты поддержки промышленного блока. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 10% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции в области. По словам руководителя региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельскохозяйственной отрасли направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а само сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Госдума приняла законопроект о распространении на участников контртеррористической операции в Брянской и Белгородской Курской областях гарантий, действующих для участников спецоперации на Украине. Документ распространяется на лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территории России в ходе вооруженной провокации на границе, а также на территории субъектов Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. В частности, это касается упрощенного порядка признания пропавшими без вести или погибшими, предоставления кредитных каникул, льгот при поступлении в вузы и колледжи, а также право на вступление в жилищно-строительные кооперативы. Аналогичные преференции при поступлении на учебу получили лица, сотрудничавшие с организациями, содействующими Вооруженным силам России. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают около 19 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут до плюс 13. На небе малооблачно. Ветер западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

культа. Это страсть. Страсть. Это...

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Не за горами конец летнего сезона. К сентябрю вернутся курортники, и жизнь начнет свой очередной виток, который у нас, у представителей средств массовой информации, называется «Новый сезон», поскольку к его старту мы по традиции готовим обновление, что-нибудь интересное, захватывающее. В жизни автолюбителей то же самое. По осени возрастает интерес к покупке транспортных средств. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: При выборе себе автомобиля следует учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и предполагаемые цели его использования. Прежде всего, необходимо проанализировать, как именно вы планируете эксплуатировать автомобиль. Начните с ответов на вполне себе простые житейские вопросы. Где будет проходить большая часть ваших поездок? Предпочтительно в городе с его загруженностью и необходимостью маневрирования или на скоростных магистралях в пригороде? Какова средняя дистанция поездок? Ориентировочный годовой пробег? Следует учесть условия парковки и качество дорожного покрытия. А есть ли в вашем районе узкие дворы, высокие бордюры или проблемы с зимними осадками? Седан подойдет для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или ценит тишину в салоне, предлагая классический стиль и хорошую аэродинамику. Минивэн станет оптимальным выбором для больших семей. Универсал, вместительный и практичный, подойдет как для семейного использования, так и активного отдыха, позволяя перевозить снаряжение. Кроссовер же станет хорошим решением для тех, кто сталкивается с трудностями парковки в городских дворах, помимо этого сложными условиями зимой и частым преодолением бордюров.
0: Автомобильные факты.
1: Выбор силового агрегата и трансмиссии – ключевые аспекты, определяющие экономичность, комфорт передвижения и, конечно же, долговечность автомобиля. Для тех, кто проводит большую часть времени в городских условиях, оптимальным решением станут компактные бензиновые двигатели с небольшим объемом. Если же ваш маршрут предполагает примерно равное соотношение городских поездок и передвижения по загородным трассам, стоит рассмотреть турбированные бензиновые двигатели средней мощности. Они обеспечивают достаточную динамику для обгонов и уверенное ускорение, а также комфорт на загородных дорогах. Однако такой выбор требует неукоснительного соблюдения графика технического обслуживания. Для частых и продолжительных поездок по автомагистралям идеальным вариантом будет, конечно, бензиновый двигатель или мощные бензиновые турбомоторы. Они гарантируют внушительный запас хода и стабильность на высоких скоростях. В свете текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, и особенно если у вас есть возможность заряжать автомобиль дома, на работе или поблизости, то подключаемый гибрид или полностью электрический автомобиль становится, конечно, наиболее выгодным выбором. В таком случае ночная зарядка позволяет существенно сократить расходы на каждый километр пути. Автоматическая коробка передач – это ваш выбор, если приоритет отдается плавности хода, удобству и максимальной простоте управления. Такой тип трансмиссии идеально подходит для интенсивного городского движения и для водителей, стремящихся к расслабленному управлению. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями предлагает отличное сочетание динамики и экономики топлива, но требует бережного обращения и своевременного технического обслуживания. Вариатор является компромиссным решением, обеспечивающим баланс между плавностью движения и топливной эффективностью, однако для долговечности работы ему необходима регулярная замена жидкости трансмиссии. Важно помнить, что цена, указанная в автосалоне, это лишь вершина айсберга. Полная оценка стоимости владения новым автомобилем в течение 2-3 лет должна включать первоначальный взнос, ну, если, конечно, вы покупаете автомобиль в кредит, а таковых сегодня 3/4, и ежемесячные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. Не забывайте про обязательные страховки ОСАГО и опциональная каска, но если это кредит, то это железобетонно, а также про транспортный налог, зависящий от региона и мощности двигателя. К этому добавляются еще расходы на плановое ТО, замену расходных материалов, шин и непредвиденный ремонт. Чувствуете, что вам предстоит прожить, переосмыслить или проанализировать? Если вдруг в голове маячит мысль «хочу новую машинку», желаю вам отличного выбора и только хороших автомобилей. Удачи!
0: За баранкой!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Катапульта. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут до плюс 13. На небе малооблачно. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: Собирай на стол, да дело с концом. Не пристало натощак горевать. Перепачканное злобой лицо запирай в сундук, да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. Пивот ведь никто не видел, вот и ведь никто не ведал.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. На небе пасмурно. Ветер западный – 3 метра в секунду, с порывами до 13. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. На небе пасмурно. Ветер западный 3 метра в секунду, с порывами до 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. На небе пасмурно. Ветер западный – 3 метра в секунду, с порывами до 13. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.